Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Принято считать, что с приходом весны люди становятся более открытыми к новым романтическим отношениям. Однако австралийские ученые с этим мнением не согласны. Они провели исследование и выяснили, в какое время года женщины привлекают мужчин сильнее всего. Итак, внимание, оказалось, что люди активизируют поиски романтических партнеров с приходом холодного сезона. И чаще всего это делают мужчины. Однако завязавшиеся таким образом отношения могут быть недолговечными. По словам исследователей, такое поведение отчасти объясняется изменением уровня тестостерона в мужском организме, поскольку в жаркую погоду он падает и повышается в холодные и темные месяцы. Также мужчинам хочется объятий, поскольку таким образом снижается гормон стресса, что позволяет чувствовать себя лучше и спокойнее. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Детка, поздравляю, ты в танцах, так давай устроим тут шоу. Диджей на тебя загляделся, незаметно кончилась песня. Пауза.
2: Пауза?
1: Ну, пауза.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Неправильное освещение – враг номер один для уставших глаз. Если вокруг яркий свет или, наоборот, слишком тусклый, то глаза начинают перенапрягаться. Результат – усталость, жжение или резкое падение работоспособности. Идеальный вариант – рассеянный естественный свет. Если вы работаете вечером, то медики рекомендуют использовать настольную лампу с теплым спектром и хорошей направленности. Также стоит исключить блики на экране, поскольку они провоцируют щурение, быстрое утомление. Экран должен быть размещен так, чтобы свет не падал на него прямо, а ваше лицо оставалось равномерно освещенным. Ну а если вы замечаете стойкое ухудшение зрения, то не списывайте это на экранную усталость, а сразу обратитесь к специалисту. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
5: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: искусственный интеллект.
1: Всевозможные нейросети стали нашими помощниками и личными экспертами в разных сферах жизни. И, казалось бы, это прекрасно. Однако, по мнению международной команды ученых, длительное взаимодействие с искусственным интеллектом постепенно лишает человека своей уникальной манеры общения и исследований, которые все чаще становятся похожими на машинные модели поведения. Дело в том, что алгоритмы выдают наиболее точный результат, когда человек убирает из запроса житейские нюансы и обороты, эмоции и двусмысленность. В результате мы неосознанно меняем свою манеру общения и в обычной жизни, что, по мнению исследователей, может незаметно стереть собственную идентичность человека. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: по хитового чарта на радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Хьюгель, Moving to the Sun.
1: Первое место.
2: Tempo City, Self Aware.
0: На сайте hitfm.ru и

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.

0: 12+.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Твой интеллект готов к путешествию? Слушай утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит ФМ и участвуй в игре IQ Battle. Проверь свои знания о путешествиях по России вместе с проектом «Знать, любить, гордиться» и выиграй приз. Подробности на hitfm.ru. Проект «Знать, любить, гордиться» — это тысячи участников со всей страны, увлекательные задания и уникальные поездки по России. Присоединяйся. При поддержке «Оно больше, чем путешествие». Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 12+.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
3: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Необычной жалобой от местного жителя столкнулись индийские чиновники, к которым в определенный день недели люди обращаются, чтобы сообщить о проблемах с дорогами, электроснабжением или продовольственными карточками. Но мужчина по имени Мираж пришел пожаловаться властям на жену, которая якобы по ночам превращается в ядовитую змею, а именно преследует его и пытается ужалить. По словам пострадавшего, жена неоднократно нападала на него, когда он спал. И пока полиция разбирается в случившемся, то нам хотелось бы предложить индийцу просто начать обращать внимание на супругу и хотя бы просто сводить ее на свидание. И тогда из ядовитой змеи она, как по волшебству, превратится в прекрасную принцессу. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru.

0: Дамы и господа, встречайте утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. 7:00 на часах. Здесь Адамов и Терешкова. С утра пораньше в ваших прекрасных ушках.
1: Доброе утро, друзья. Сегодня у нас 3 сентября, четверг.
0: День прощания.
1: Да, да, да. Такой замечательный денечек. Ковровая дорожка перед вами. И вот пока вы идете по этой красивой, яркой, чистой ковровой дорожке к выходным, можете отметить забавные праздники. Прям сегодня...
0: Во-первых, сегодня вокруг горят костры рябин.
1: Вот, несколько забавных праздников. Я не знала, что такие есть, но на самом деле, да, вот смотри. Шуфутинов день.
0: Шуфутинов день,
1: день,
0: да.
1: Прощания.
0: День прощания.
1: Потом день рождения...
0: Шуфутинского.
1: День рождения бюстика. Вот этого прекрасного женского белья.
0: Нижнего бюстгальтера?
1: Да-да-да, именно. Вот мне не нравится слово полностью бюстгальтер. Как-то звучит
0: почти как... С бухгалтером ассоциируется.
1: С бухгалтером, да. А еще мне что нравится. День открытия новых дверей. Поэтому, друзья, видите, новую дверь открывайте, не стесняйтесь.
0: Вы понимаете, чтобы открыть где-то новую дверь, надо закрыть старую. Причем, чем крепче на замок, тем ярче откроется новая.
1: Ну и еще два праздника. День сорвавшихся с резьбы. Это мне понравилось больше всего.
0: Обнаглевших гаек.
1: Да-да-да. Ну и день кормления голубей.
0: Ну, последнее, это просто святое.
1: Это святое сегодня. Вот если вы сможете сегодня все эти праздники отметить разом, вы уникальные люди, счастливые люди.
0: Я уже вижу, как кормят голубей горящими, рябиной горящей. Вот. При этом, знаешь, приговаривая, что ты мой шуфутин.
1: Да-да-да. Открывает и после новую дверь в нижнем белье.
0: Пу-пу-пу.
1: Да,
0: голубка
1: а там
0: моя.
1: Резьба сорвавшаяся.
0: Ой-ой-ой-ой-ой, куда понесло-то, остановись.
1: Ладно, что у нас в этом часе?
0: Так, расскажу про очень спорный проект для любителей заказать что-то на маркетплейсах.
1: О, это я.
0: Вот для тебя. А еще обсудим, что общего у Шрека и, внимание, Афони.
1: Ой, вспомнили.
0: Вспомнили того и другого.
1: Я не помню, как он уже выглядит.
0: Я не помню, кто из них кто. Двигал опус будет в этом части, наша физкульт-минутка. А также IQ Battle. Напоминаю, на этой неделе каждый из вас в IQ Battle может заработать 4000 рублей. Так что не упустите эту самую возможность заработать.
1: Адамов и Терешкова здесь на месте. Всем доброе утро.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: 7.08 в Москве. Всем доброе утро.
1: Доброе утро. Прямо сейчас расскажу кое-что очень классное для вас, для любителей шопоголиков, вот этих вот, которые по ночам, как ты, заказывают что-то на маркетплейсах.
0: Я сегодня тоже заказывала.
1: Что заказала?
0: Каюсь. Ну, одежду всякую разную. Окей,
1: понятно.
0: Я на самом деле просто корзину добавляю.
1: Тебе надо спать в одежде, потому что ты спишь ночью такая. Я ж голая, надо одежду заказать.
0: Да, надо пошопиться.
1: Так, в общем, в сети завирусился дофаминовый шоп. Вот. Его создатели предлагают ощутить психологическую разгрузку без ущерба для финансовой подушки безопасности. Ты заходишь, все как в нормальном магазине, в котором ты привыкла все покупать, это барахло, вот. И ты, значит, там заказываешь все-все-все. Ты чувствуешь, во-первых, себя миллионером, у тебя неограниченное количество денег.
0: Ой, это прекрасно.
1: Все заканчивается.
0: Почти как Sims.
1: Да. Вот, заказываешь все это себе, пожалуйста. Вводишь адрес, доставку, все как в нормальном магазине. Вот. Единственное, что у тебя с карты ничего не списывают. И,
0: ну,
1: естественно,
0: и
1: естественно, ничего не приходит. Вот. И говорят, как будто бы, ну, создатели говорят, что, ну, как будто бы это помогает разгрузить мозг и отвлечься от вот этого шопоголизма. По мне, так вы только провоцируете человека. Он такой: я в этом искусственном магазине себе заказала кашпо. Вот. Оно похоже на шляпу. И я сейчас найду такое же. И представляешь, я не удивлюсь, если такое же есть.
0: Ну, вообще-то, если, смотри, вот человек и радость испытывает, когда заказывает, а потом, когда все это не проходит, у него же вселенская грусть.
1: Ты представляешь, что с домочадцами будет? Где мое кашпо? Месяц назад заказала.
2: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Нью».

0: Рексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Нюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Нюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО «А7 Агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является финансовой платформой, не является публичной офертой. 16+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Игорь Лопес. Игорь Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве. Вы говорите физкульт. Мы говорим, кто обзывается, тот сам так называется.

0: Поднимите наши веки. Вы говорите, мы хотим проснуться. А зарядка – это как раз то самое, что нам просто необходимое. Качели называется сегодняшнее упражнение. Будет работать внутренняя поверхность бедра. Для начала, ну, можно одному это делать, можно с кем-то. Да, вот как я с тренером, это веселее. Встаем друг напротив друга на четвереньки. Первое движение. Правой ногой опускаемся, сгибая колени и бедра. Постарайтесь присесть как можно глубже, чтобы таз располагался параллельно полу. Второе движение. Ногу вытягиваем параллельно полу. И вот так вот опускаемся, сгибаем колени, ногу вытягиваем, возвращаемся обратно. Меняем сторону обязательно.
1: Выглядит роскошно, хочу сказать.
0: Адамов залип.
1: Я залип очень сильно. Так, ладно, я. Женщины, я вам хочу сказать, не давайте мужчинам в одиночку смотреть это упражнение. Вот. Выглядит, конечно, эффектно, спору нет. Вот.
0: Если только ты сама это упражнение делаешь у него в глазах.
1: Да, если вы не делаете, зачем это все? Зачем вся эта семейная жизнь, если вы не делаете такие упражнения с утра пораньше? Зайдите к нам в мессенджер Макс, посмотрите, как выглядят качели спортивные. Вот.
0: Спортивные качели, по мнению Терешковой.
1: Да, по мнению Терешковой, вот. Можно в Максе посмотреть или в группе Hit FM ВКонтакте. Без разницы, вот. Я вам больше скажу даже. Зайдите еще и на сайт hitfm.ru. Там есть онлайн-радиостанция «Двигалопс». Там собраны самые шикарные треки для тренировок. Поэтому... Включаем зажигательную музыку с онлайн-радиостанции «Двига Лопес». Включаем видео. Начинаем тренироваться.
0: Ну что, вы готовы? Поехали! «Двигай Лопес».

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 16, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают 20 градусов тепла, возможен дождь. Вечером будет комфортно, облачно и где-то плюс 15.
2: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
3: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Поехали!
7: Победы, от которых захватывает дух.
6: Да ладно!
7: И падения, от которых сжимается сердце. Новый юбилейный сезон «Супер Ниндзя» на СТС 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: техподдержки. Оно больше, чем путешествие. Узнайте Россию лучше с проектом «Знать, любить, гордиться». Участвуйте в спецноминациях, выполняйте задания и выигрывайте путешествие. Больше на знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
1: 7:26 в Москве. Прямо сейчас будем играть в IQ Battle и зарабатывать деньги, и путешествовать по России.
2: И думаю, да, вы заметили, что мы путешествуем по России вместе с вами. На кону 4000 рублей. Это то, что вы можете выиграть. Хотите проверить свои знания о путешествиях по России? Прямо сейчас отправляйте в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. +7 925 007 1074. Кодовую фразу IQ Battle.
1: Первым двум отправившим мы позвоним и в эфире выясним, кто из них лучше ориентируется в путешествиях по нашей стране. На старт, внимание, марш! Поехали!

0: 7.32 в Москве. Супер IQ Battle у нас. Он о путешествиях на этой неделе. И сейчас мы узнаем имена счастливчиков, которые сразятся в серьезной битве.
1: Итак, в левом углу ринга Катя, город Ангарск. Катюша, привет.
0: Привет.
2: Привет.
1: Катюш, вот скажи, пожалуйста, ты вот из тех, кто любит путешествовать налегке, ну, когда, знаешь, вообще практически нет вещей, там, сумка маленькая, даже рюкзак только. Или вот ты едешь, но надо платьюшки, туфельки, все.
2: Ну, не платьюшки, туфельки, не совсем маленькие, я где-то сундучок.
1: Ой, как тебя плохо слышно.
2: Кроссовочки и сандали.
1: О, теперь хорошо слышно. Прекрасно.
0: Ну, разве девушки могут вообще путешествовать налегке? Мне кажется,
1: вообще
0: вот таких практически не бывает.
1: Потому что как это? Все девушки путешествуют налегке, потому что все тащит мужчина.
0: Ну, это да.
1: Так, против Кати, кстати, будет Саша. Он тоже из Ангарска. Саш, привет.
0: Привет.
3: Всем добрый день.
1: Саш, вот скажи мне, какое у тебя вот есть место силы в России? Вот куда ты любишь ездить и понимаешь, что там шикарно, лучше всего?
3: Сочи.
1: Сочи. Прекрасный, кстати, выбор. У тебя так шумно там.
0: Мне кажется, радио играет.
1: Да, прибирай звук.
0: Или он сейчас в офисе, там совещание, все разговаривают.
1: А
0: я играю.
1: А он босс. Момент, я сейчас будете подсказывать. Кто не подскажет, уволен.
0: Да, кстати, да. Дорогие участники, внимание. Правила игры. По очереди мы задаем 3 вопроса о путешествиях по России. За правильный ответ вы получаете очки. Чтобы выиграть 4000 рублей, нужно набрать больше очков, чем у соперника. Все просто.
1: Итак, поехали. Вопрос номер 1. Какое место называют краем тысячи водопадов? Варианты ответов. Плато Путорана, Валдайскую возвышенность или Кавказские минеральные воды?
0: Катя, твой ответ.
2: Ну, пусть будут Кавказские минеральные воды.
0: Так, Александр.
3: Саша. Ну, я, наверное, отвечу номер 1.
0: Плато Путорана.
1: И правильный ответ. Плато Путорана. Правильный ответ. Плато Путорана расположено в Красноярском крае и занимает первое место в России по количеству водопадов. Вот записывайте себе, знаете.
0: Да, Александр, в следующий раз побыстрее отвечай, а то у меня есть кое-какие подозрения.
1: Вопрос номер 2. В каком городе находится древняя цитадель Нарын-Кала? Вариант ответов. Во Владикавказе, в Дербенте или в Грозном?
0: Александр, твой ответ.
3: Номер 3.
0: Угу, Грозном. И Катенька?
2: Я согласна.
0: Правильный ответ.
1: Правильный ответ в Дербенте. Цитадель Нарын-Кала находится в Дербенте.
0: Не угадали, получается.
1: 1-0 в пользу Саши пока. Третий вопрос. Где можно увидеть скальные башни, протянувшиеся вдоль реки примерно на 40 километров? Варианты ответов. На Ленских столбах, в Хибинах или...

0: ли на мань-пупунёре?
1: Катя, твой ответ?
2: Пусть будет первый вариант. Сегодня какие-то вопросы. Я вчера угадывала все по радио.
1: Хорошо, ладно. Александр, твой ответ?
3: Я думаю, что номер два.
1: И правильный вариант.
0: Правильный ответ на Ленских столбах. Вот так вот. Ленские столбы находятся в республике Саха-Якутия.
1: Ну, получается, у нас 1-1. Царь-вопрос.
0: Царь-вопрос, ребята. Что это такое? Смотрите, мы задаем вопрос. Ваша задача назвать цифру, максимально близкую к правильному ответу. Вот, собственно, и все. Вопрос такой. Какова высота самой высокой западной вершины Эльбруса? Давайте так. Назовите от 1 до 10, потому что там в тысячах километры.
1: Катя?
2: 8900.
1: Ага, Александр.
0: Сколько сказал?
1: 8900.
3: Я думаю, что... Ну, давайте 6-7, я думаю, где-то так. 6700, по-моему.
1: Угу. 6700. Что ж, правильный ответ.
0: 5642 метра. И Саша ближе оказался. Поздравляем! 4000 рублей отправляются Александру. Вот, Кать. Не расстраивайся ни в коем случае. Ты большая молодец. Вопросы действительно были такие интересные и сложные, поэтому не расстраивайся. Звони нам обязательно еще.
1: Ну и завтра в это же время на радио Хит FM продолжится игра IQ Battle. На кону будет снова 4000 рублей. Мы снова будем проверять ваши знания о путешествиях по России. Все подробности на сайте hitfm.ru.
4: При поддержке ОНО больше, чем путешествие. Уже тысячи молодых людей отправились в путешествие благодаря проекту «Знать, любить, гордиться». Присоединяйтесь и вы. Реализуется в рамках программы «Молодежь и дети».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот.

0: азот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5-телеком-холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». Угарин 1-227-700-098-009. Город Москва 109-500. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичестями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичестями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов. А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: 7.46 в Москве. Всем доброе утро.
2: Всем доброе утро. Интересная тут, значит, теория появилась. Это не заговор, но очень миленькая.
1: Рассказывайте.
2: В общем, все тут в сети утверждают, что мультик «Шрек», вообще сам «Шрек» скопирован с фильма, внимание, «Афоня».
1: Тоже вспомнили.
2: «Афоня». Это даже...
1: Наш советский фильм.
2: Не триггер фильм, понимаете? «Афоня». Вот.
1: Ага.
2: Давайте разбираться. Ну, я поизучил все. Есть сходство, на самом деле. Смотри. Оба героя, что Шрек, что главный герой сам «Афоня», чувствуют себя чужими.
1: Угу.
2: Они вечно отстранены, в какой-то своем мире находятся. Вот. У обоих есть свой осел. Если помним, да, у Шрека осел, у Афони, это, конечно, не осел, это персонаж Евгения Леонова,
1: угу,
2: который с ним вечно дружит и ходит.
1: Ну и он такой бу-бу-бу, да?
2: Да, только осел, а это такой беззнающий человек такой.
1: Угу.
2: Вот. А у них у каждого есть своя Фиона, да, у Шрека Фиона.
1: Ну, конечно, возлюбленная.
2: У Афони вот эта медсестричка была, помнишь?
1: Угу.
2: Вот. А в начале своих историй, если прям вообще вспомнить, вот, то оба персонажа находятся, начинается с того, что они находятся в уборной.
1: Mm.
2: Шрек из своего выходит сам, вот, и Афоня там под какую-то другую музыку выходит.
1: Самые любимые места этих персонажей.
2: Я вообще не считаю,
1: как я понимаю.
2: Это, я, кстати, редкость. Почему-то недооценивают эти места. Но суть не в этом. Вот. И вот такая теория. Я подумал, ну ведь наверняка создатели Шрека изучали советскую классику. Ну, невозможно ее не смотреть.
1: Я вообще не удивлюсь, если это действительно так и есть. Все новое, хорошо забытое, старое.
2: Ну, вот я про то же и говорю. Поэтому, возможно, в этом что-то есть. Зайдите в Messenger Max, там мы выложили видео сравнительное, вот, которое подтверждает факт сходства. Вот, интересно ваше мнение.

0: уже сегодня. Премьера сериала «Трудно быть богом». Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Хит FM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь.

0: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM. Здесь Адамов и Терешкова. Здрасте, здрасте, здрасте.
1: Доброе утро, друзья. 3 сентября, сегодня четверг. Шикарный день. Всегда радуюсь четвергу, как пятница практически. Четверг, это ж маленькая пятница.
0: Это ж она самая.
1: Это уже или большая?
0: Четверг?
1: Да, вот про что говорят маленькая пятница? Про среду или про четверг?
0: Среда – это маленькая пятница.
1: Вот, значит, четверг – это большая пятница.
0: Давай. Смотри, сынок, это среда, это, видишь, на небе маленькая пятница.
1: Да.
0: А рядом что вот это в виде ковша – это большая пятница.
1: Пап, а это что такое?
0: А выходные существуют?
1: Да, да, да.
0: Это было в прошлом, сынок, в прошлом.
1: Ой, ну а что, а почему бы и нет? Можно и так пофантазировать. Что у нас в этом часе интересного?
0: Расскажу, поговорим про домашку, во-первых.
1: Угу.
0: Вот, а во-вторых, ребят, самое важное в этом часе, конечно же, то, что мы сегодня будем с вами впервые играть в новую нашу игру. Называется она «Актерище». Вот, ребятки, из названия...
1: Актуально в четверг.
0: Очень крутая игра. Вот, придумали. Поверьте, вам будет катастрофически весело.
1: И интересно, и главное, конечно, вы получите супер подарок от Радио Хит FM.
0: Да, совершенно верно. Адамов и Терешкова здесь, это утреннее шоу «Будите Алиш» на Радио Хит FM. Добрейшего-бобрейшего вам!

0: радио Хит ФМ.
1: 8.08 в Москве. Всем приветики.
2: Я всегда говорю, что все гениальное просто. Вот, пожалуйста, 13-летняя школьница из Китая заработала $2600 за 3 дня на приложении. Это, если в рубли перевести, это почти 226 рублей, плюс-минус.
1: Так и что? Да. Что она сделала?
2: Во-первых, девушку зовут Шухань.
1: Это важно.
2: Это важно, потому что с такой фамилией 100% люди умеют зарабатывать. Вот. Она придумала ИИ-приложение для родителей, которое следит, как ребенок делает домашку. Оно работает через камеру телефона и компьютера. Распознает, сидит ли школьник за столом, не отвлекается ли на смартфон и не ушел ли заниматься чем-то другим. Если ребенок начинает отвлекаться, виртуальный родитель, отображаемый на экране, выдаст голосовое напоминание. То есть родителям не нужно весь вечер стоять над душой, просто достаточно открыть отчет и проверить, как проходило выполнение домашки. Вот. Ее продукт за 3 дня собрал почти 100 заказов и 18 тысяч юаней. Это, как я уже сказал, $2600, 226 тысяч рублей.
1: Ну, эта история, она всегда актуальна. Родители, дети и школьные уроки, домашние задания, все это вообще.
2: Я не об этом вообще говорил. Человек просто обычную камеру сказал, это мое изобретение на обычной камере и заработал на этом деньги.
1: На видеоняне.
2: На видеоняне, да. То есть, а так можно было?
1: А ты возьми и придумай сам.
2: Легко, смотри, я только что изобрел, между прочим, прибор, который помогает ушами слушать музыку максимально громко. Одевается на голову и ходишь с этим. Есть без проводов, есть с проводами. Пойдет такой вариант? Ну, в общем,
1: мне нравится.
2: Я считаю, что это гениальная штука. Вот ты как следишь за выполнением домашки у детей?
1: Я просто спрашиваю, сделал, не сделал.
2: У вас такой уровень доверия?
1: Да.
2: А что тогда сейчас вот 5 минут назад крики на всю студию было. Я сказала! Но это не мне причем.
1: Нет, ну смотри, я доверяю, но человек же получит двойку, не я. Ему исправлять. Поэтому он должен быть ответственным за свои слова.
2: Ты так говоришь детям, когда съедешь хотя бы в приличном обществе,
1: говори, что
2: говори
1: мама
2: красиво,
1: помогала
2: говори,
1: тебе
2: говори
1: делать
2: красиво.
1: Домашнее задание.
0: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
9: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей.

0: Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ.
2: Сейчас будем ломать вообще стереотипы. Обычные предметы, которые мы используем неправильно.
1: О, ломать мы любим. Давай.
2: Дрюшлаг. Дрюшлаг, не знаю.
1: Господи.
2: Как используют, да? Ставят в раковину, сливают в него макароны и все такое. Как правильно? Дрюшлаг можно использовать как пароварку. Если что. Вот, поставьте его на кастрюлю с кипящей водой, накройте крышкой, и вы получите импровизированную пароварку для овощей и пельменей.
1: Любопытно.
2: Очень, кстати, я видел один раз, я думал, что человек с ума
1: сошел.
2: Главное,
1: наверное, чтобы не пластмассовая была.
2: Не, ну пластмассовый... Как может быть вообще дрюшлаг?
1: Не, у меня пластмассовая.
2: Серьезно?
1: Да, а у тебя что, железный?
2: У меня железный.
1: Ничего себе.
2: Я могу...

0: Могу себе позволить.
1: Ну, это да.
0: Металл. Вот. Дальше. Кисточки для смазывания выпечки. Такая, знаешь, есть резиновая. Как используют? Многие моют под проточной водой, размазывают эти все остатки масла или яйца вот по щетине. Да, если ладно, по щетине, по всей кухне. Ну, вот. А можно сделать вот так. Чтобы тщательно очистить, нужно от жира ее особенно. Перед мытьем надо наносить на кисточку, прям вот на эту щетину, немного жидкого мыла или средства для мытья посуды, неважно. И вспенить его, то есть взболтать что-то в миске. И таким образом вы ее помыли.
1: Класс, так и сделаем.
0: Дальше мое любимое. Джинсы. Часто люди стирают их после одной-двух носок. Один раз сносил и в стирку. Нельзя так делать! Нельзя ни в коем случае. Деним не любит частой стирки. От этого он быстрее изнашивается и выцветает. Чтобы освежить джинсы, достаточно повесить их на свежий воздух. В окно он повесил, висят штиблеты и висят джинсы.
1: А пятна пропадут?
0: Какие опята?
1: Пятна.
0: Ну ты извините меня, если ты носишь так джинсы, что все в пятнах, то тогда тебе не нужны джинсы, тебе рабочий костюм нужен тогда обычный.
1: Да.
0: Вот. Дальше идет йогурт. Казалось бы, да, как снимают крышечку и выбрасывают, да, вот часто. А правильно, на крышечке часто остается много вкусного йогурта. Вот так вот.
1: Облизывать
0: многие
1: надо.
0: Не знают, что крышечку можно полностью отогнуть и использовать как скребок, чтобы собрать весь йогурт со стен в стаканчик.
1: Крышечка, как ложечка.
0: Не крышечка, а вот это, как называется, ну, как, ну, помоги
1: мне.
0: Ну,
1: я поняла, поняла.
0: Фольга вот
1: да,
0: эта.
1: Да, да, да.
0: Вот. И можно все это собрать. Запомнили, намотали себе на ус, используем.

0: на Хит FM.
1: По данным Яндекс Погоды, сейчас на термометрах плюс 16, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают 20 градусов тепла. Возможен дождь, вечером будет комфортно и свежо и где-то плюс 15.

0: Реклама.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сидя на веранде прибрежного кафе, напускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
5: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
4: На московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
6: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
11: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: я точно так же на тебя кричу, Адамов. Почему? Да потому что ты снова не принес мой любимый бутерброд с красной рыбой.
1: Хватит тебя откармливать уже.
0: Нет, я такой сейчас скандал учиню. Я сейчас такое устрою. Женщина, когда голодная, она злая. Поэтому можно мне, пожалуйста, накормить, ну и, конечно же, развеселить.
1: Представляешь, люди, которые сейчас подключились к нам, они в шоке вообще. Ты сидишь, отчитываешь ведущего, что у тебя никакого своего, который с тобой работает уже не первый год, что тебя не кормит.
0: Да, да. Понимаешь, без еды нет креатива.
1: Ты, у тебя есть еда, вот я вижу ее даже. Почему ты ее не ешь? Во-первых, кто сегодня в одного, я подчеркиваю, в одного съел котлету из бутерброда?
0: Я...
1: Вот.
0: Так что, хотел? В следующий раз как-нибудь намекни.
1: Ну, как она просит? Она вот эти глаза Шрека открывает, начинается. Вы знаете, актерище. И вот чему я это говорю. На самом деле, неспроста заговорили об этом, потому что мы сейчас с вами вместе с слушателями радио Хит FM опробуем нашу новую игру, которая так и называется «Актерище».
0: Ой, вот. Она очень крутая.
1: Да. Ничего вообще сложного. Вот если вы хотите, чтобы придумать какую-то игру максимально простую, проще уже некуда. Проще просто сказать, отдайте подарок, и все. Вот. Вот вообще простая и максимально смешная. Поэтому прямо сейчас звоните к нам в студию. Кто готов протестировать, сейчас просто шикарно сыграем, я уверен. Ваша задача сделать следующее. В Макс, в мессенджер Макс на номер 8-925-007-1074 отправить пароль. Я актерище. Вот. И тот, кто... Сегодня какое число? Третье. Вот третий по счету будет, тот и сыграет с нами в эту самую игру. Мы прямо сейчас позвоним вам и в прямом эфире сыграем. Напомню номер, куда отправлять пароль. Я актерище. 8-925-007-1074. Ждем.
2: Актерище.

0: позорище.
1: 8:35 в Москве. Прямо сейчас настало время проверить ваши актерские способности. У нас новая игрушечка. Актерище называется.
2: Да, вот и хотелось бы, знаете, вот это вот, чтобы это я пел вначале. Ми-ми-ми-ми-ми.
1: А тебе бы пошло.
2: Ну, видишь, без меня сделали. Ладно, давайте играть. Игра новая, сегодня мы впервые в нее играем. Играть будем вместе с Фатиней из Москвы. Она оказалась третьей по счету. Нужно было отправить пароль «Я актерище». Вот, и оказаться третьей по счету. И вот Фатиня оказалась как раз той самой третьей. Фатиня, привет.
1: Привет.
3: Доброе утро.
2: Скажи, пожалуйста, как часто тебе приходится вживаться в какие-то роли? Там, знаешь, ой, у меня температура, не могу
1: ножка
2: выйти
1: болит
2: на работу. Вот это бывает такое?
3: Обычно наоборот. У меня температура встала, поехал на работу.
1: Она играет роль Железной Леди.
2: Я вообще не... Вы, конечно...
3: Постоянно.
1: Королева драконов.
2: Понятно, ясно. Вопросов больше не имею.
1: Итак, правила так, игры. Да. Внимание, Фатиня. Мы придумали одну фразу. Твоя задача – включить внутреннего актера и сказать эту фразу в разных стилях. Давай, Адамов, ничего сложного, озвучь фразу.
2: Да, смотри, значит, фраза сегодня будет такая. Знают ее все. «Выйди и зайди нормально». Школьная фраза, потому что сейчас вайб школы у нас. Вот такая фраза. Слышала ее в школе? Коля, хоть раз свой адрес?
3: Свой нет, но частенько, да.
1: Но мне кажется, это очень грубо. Сейчас так уже не разговаривают.
2: Я как преподаватель постоянно так говорил. Ладно, смотри, твоя задача сказать ее в трех разных фразах. Готова?
3: Да.
2: Итак, поехали. Первый вариант. Давай попробуем это сделать, как будто ты флиртуешь.
1: Поехали.
3: А теперь вы зайди

0: Нормально.
1: Верим?
2: Верим.
1: Верим, очень даже
2: хорошо.
1: Верим. Давай усложним задачу тогда.
2: Давай.
1: Давай попробуй в стиле робота.
0: Робот. Выйти, зайти, нормально.
1: Верим? Давай еще более... Так, терминатор, вот как говорил, помнишь, робот такой? Не мультиварка, а терминатор.
0: Я, наверное, так вряд ли смогу.
1: Ну, ты сможешь, мы в тебя верим, давай.
0: Выйди, надери, нормально.
1: Вот, а говоришь, не много, еще остался... Это...
2: Почему стесняется, интересно, Фатине изображать из себя робота?
1: Не знаю, с Алисой не дружит, наверное, может, с другим кого-то.
0: Не, не дружу.
1: Вот. Дальше
2: с роботом-пылесосом идем. Не дружу.
1: Да, с роботом-пылесосом.
2: Поругалась.
1: Ну и давай самое сложное теперь, как свадебный ведущий.
0: Свадебный ведущий. А теперь все встали, вышли и зашли нормально.
1: Это очень круто. Молодец.
2: Вот, это вот. Прям твое.
1: Супер, все три у тебя получились варианты. Поздравляем тебя. И знаешь, что мы тебе подарим? Знаешь? Мы тебе подарим наш фирменный Powerbank Radio Hit FM. Он
2: молодец.
1: Твой.
2: Вот так первая, вот. Первая участница и такая яркая и классная.
1: Итак, ребята, вот так выглядит игра «Актерище» по четвергам. Теперь будем играть в нее.

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
6: Красота-то какая, лепота.
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации.

0: стимуляции нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Open Telecom Holding. Угарин 106-590-202-86-20. Детали dom.ru.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
3: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: В пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: Пятерочка доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
9: Телефон рекламной службы. Службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: радио Хит FM.
1: 8.46 в Москве. Всем приветики.
2: Вот знаете, любовь — это такая вещь, когда ты ради любимой готов на все вообще.
1: О, да.
2: Когда любимая ради тебя готова на все. Вот это вот любовь, я считаю. И вот, пожалуйста, девушка научила мужа мяукать, а он ради любви к ней начал мяукать по-настоящему. Вот. Когда вот он не может выразить свои чувства, теперь у них есть вот целый язык мяуканья. Тревожное мяуканье, грустное, злое, жалостливое. Представляешь?
1: Да они не первые, на самом деле, не первооткрыватели.
2: Не, вот эти, которые бегали в костюмах, это не годится.
1: Так.
2: Я про другое сейчас говорю.
1: Они мяукают так, что даже...

0: же коты напрягаются.
1: Так вот, по словам девушки, это помогает прожить эмоции, даже когда непонятно, что происходит. Ну, какая вода вот этого, что происходит внутри? Он просто мяукает, понимаешь? Да-да-да. Я просто, знаешь, представил, что если у них в доме есть коты, или кот хотя бы, он же в шоке будет. У них же, наверное, мяуканье, это есть мяуканьный алфавит, наверное, какой-то. Ну, каждый звук определенную букву, значение имеет. Вот. И они понимают, что а ты просто наобум мяукаешь. Может быть, ты там говоришь, намяукал, убери лоток, а он такой, моя ты прелесть.
0: Значит, на кошачьем твое мяуканье как матерное слово.
1: Вот, да, кот в шоке. В смысле? Так можно было?
0: Когти выпустил, хвост распушил.
1: Я говорю, не подходи к нему. Да. Такой, знаешь, алло, кошачий патруль, тут тревога. Ну, то есть, как это, что должно происходить? Я просто как-то раз скачал приложение, когда у меня еще жил с котом, скачал приложение, где можно разные мяуканье эмоции делать. И там прям нарисовано. И вот мяуканье тревожное, оно совпадало прям с обычным мяуканьем, как мы вот то любим. И кот подрывался бегом ко мне спасать меня. От кого, не знаю, но бегал. Прям реально работало.
0: Давно расстались?
1: С кем? С котом?
0: Ну, ты говоришь, как ты жил с котом?
1: Да, жил, съехал от меня.
0: Съехал?
1: Он такой, знаешь, Артем, наши взгляды на жизнь расходятся. Ты что-то перестал мне мяукать на ушко.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Хит FM. Реклама.
2: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр

0: для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. Photon View легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. Photon View уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
1: Голосуешь онлайн с 18 по 20 сентября, получаешь призовые баллы. Обменивай на скидки в магазинах, кафе, аптеках. Пополняй карту «Тройка» или направляй на благотворительность.
2: Программа «Миллион призов». Все подробности на mos.ru.
3: Центр управления «Мы дома».
4: Ого! Откуда это небесное тело?
3: Из нашего фитнес-центра.
4: А этот маленький спутник?
5: Из нашей школы.
4: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
5: Мы за ресторан.
4: Тогда начинаю отсчет. 10.
2: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиша» на радио Хит FM.
1: Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас 3 сентября, четверг. И вот что мы решили с вами обсудить. Самое наше любимое – еду.
0: Еду.
1: Да, но не простую.
0: Туду-тиду.
1: Еду, которую вы едите не как все. Может быть, у вас есть какое-то блюдо, да, что-то такое суперлюбимое, которое вы каким-то странным образом поедаете.
0: Да, я уже рассказывал видео в свое время, я не знаю почему, это прижилось до сих пор, есть все с хлебом. Угу. Иногда даже, знаешь, родители, когда приезжаешь, уже взрослый человек, мне 42 года, я приезжаю к родителям, они говорят, съешь вот это. Я говорю, я уже не хочу. Он говорит, без хлеба съешь. Я говорю, что происходит? Вот так вот.
1: Да, без хлеба сложно.
0: Нет, без хлеба типа больше влезет.
1: Ага. Теперь давай послушаем мнение наших слушателей. Ну, и мое. Я частенько вилкой ем роллы. Меня вот раздражает палочками есть.
0: А дальше продолжай.
1: У меня все сыпется.
0: Про мое любимое.

0: Что?
1: Что?
0: Ложкой блины.
1: Лёшкой блины ешь.
0: Да.
1: Конечно.
0: Есть такое дело, как будто бы вкуснее.
1: Моя ты хорошая. Да, удивительно, что сейчас ела по-человечески. Так, вот, ребят, давайте присылайте свои сообщения в мессенджер Макс, в личку по номеру 8-925-007-1074, 8-925-007-1074, либо пишите в группу в Максе, у нас она там есть, называется Hit FM, заходите, пишите. Сегодня обсуждаем еду, которую вы едите не как все.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: 9 часов 7 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем еду. Точнее, как, рассказывать, какую еду вы едите не как все.
1: Можно не только про себя рассказывать, про друга, подругу, соседку, коллегу. Виктор написал: грибной суп-пюре пью из тарелки без ложки. Мороженое в стаканчике из стеклянного стакана, когда растает, тоже пью.
0: Пью. Вы любите пить.
1: Да-да-да.
0: Я, кстати, по поводу мороженого тоже вот в вафельном стаканчике очень люблю сначала съесть мороженое, ну, ложкой, а потом вафельный стаканчик доедать.
1: Вот ты мне сейчас сказал, мне прям так сразу захотелось.
0: Вафельный стаканчик?
1: Да.
0: Ну, что ж. Да. Кристина
1: с
0: пишет.
1: С мороженым желательно.
0: Кристина пишет. Арбуз с белым хлебом. Яблоки с солью еще ест. А арбуз с белым хлебом у меня папа так ест. Я не понимаю этот прикол. Я пробовал, я не понял. Вообще у меня во рту просто хлеб отдельный, арбуз отдельно.
1: Саша пишет. Лапшу сначала выпиваю бульон, а саму лапшу вилкой ем. Жена злится, а я привык.
0: А как иначе-то? Подождите.
1: Нет, ну это, да, видимо, если суп с макаронами.
0: Да, сначала, обычно же сначала лапшу съедают, потом пьют бульон, да? А тут человек сломал систему, да?
1: Так, вот от Эльвиры. Я не знаю, может, все так делают, но я люблю обгрызать шоколадные конфеты. Сначала шоколад сверху съесть, а потом начинку. Так вкуснее. Интересно, интересно.
0: Татьяна пишет: манты ем только руками. Не понимаю, когда это делают вилкой.
1: Ага.
0: Слушайте, я видел людей, хинкал, который ест вилкой и ножом. Это очень странно.
1: Я по-другому не могу.
0: Ты же реально ешь приборами?
1: Ну, без ножа, но с вилкой, да.
0: Ну, то есть не за хвостик?
1: Не хочу его брать.
0: Так надо же перевернуть.
1: Гульнара написала.
0: Надкусить, всосать.
1: Мясной жареный чебурек запиваю сладким питьевым йогуртом. Вот это я понимаю комбо.
0: Вот это я понимаю бесстрашие.
1: Да, да, да.
0: 8-925-007-1074. Слюнки потекли.
1: Ага.
0: 8-925-007-1074. Обсуждаем сегодня еду. Какую еду вы едите неправильно? Даже неправильная еда, вот, которую не как все едите, вы даже вызывает у меня голод. Вот, пожалуйста. Также
1: рассказывайте.
0: Также пишите еще в мессенджере Макс в группе Hit FM. Тоже ждем.
2: На радио Hit FM. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОКК представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОКК. 18+.
9: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
10: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
11: ОСАГО в Альфа-страховании.
12: Вот настоящий порядок.
13: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
9: Красота-то какая, лепота.
14: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
15: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
16: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных

0: официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
9: В акции участвуют товары бренда Лена Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторах, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Hit FM.
1: 9:16 в Москве. Мы продолжаем обсуждать тему часа. Еда, которую вы едите не как все. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс, в личку 8-925-007-1074, либо в группу в Максе.
2: Саша написала, вот говорили про арбуз с хлебом. А у меня мама любит мед с белым хлебом. Ну, я тоже люблю,
1: кстати,
2: это еще более-менее нормально.
1: Это же, да, это вообще делают бутерброды. Берете хлебушек белый, это творожный сыр и медиком поливаете, получается очень вкусно.
2: Если положить в одну тарелку мясной гарнир, то сначала съедаю гарнир, а потом отдельно мясное. Из супа сначала выпивает муж бульон, потом ест

0: все остальное. А если ем сладкое, пишет девушка, то не обязательно нужно съесть после этого кусок колбасы.
1: Я когда маленький был, знаешь, как ел суп, всегда кидал в суп хлеб, ну, крошил. Он впитывал влагу, получалась кашица такая из хлеба. Я ее съедал, только потом приступал к, там, к капусте и так далее. Вот. А Нелли пишет, зеленое яблоко ест с солью. Вот. Диляра борщ с кефиром. Дыню с хлебом и чесноком.
0: Ого, серьезно?
1: Вот это самое необычное. Но кефир с борщом, и такая история была тоже у меня в детстве, когда я просто не могу есть борщ без сметаны. Ага. И когда сметаны не было, мама добавляла майонез. Майонез, соответственно, тоже могло не быть дома. Соответственно, что? Наливали молоко туда. И я это трескался за милую душу.
0: Я очень часто готовлю на Новый год салат селедку под шубой, и вот туда добавляю яблоком. Вот, не все это делают, просто кто готовит такой
1: салат.
0: И не
1: все это пробовали.
0: Все пробовали, всем вкусно.
1: Я не помню этого.
0: Да вот ты забыл, ты не знал про этот секретный ингредиент.
1: 8-925-007-107, я не знал про это. Ты думаешь, откуда столько железа во мне после твоей селедки, да? 8-925-007-107-4, это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс, пишите туда. Еще есть группа Hit FM в Максе, можно и туда написать. Сегодня обсуждаем еду, которую вы едите не как все.

0: Погода на Хит FM.
1: Плюс 15 сейчас на термометрах в Москве, об этом сообщает Яндекс.Погода. Днем нам обещают небольшое, незначительное потепление, всего до плюс 19, и начнется кратковременный дождь. А вечером немножечко прохладно, плюс 16, плюс 12.
0: Реклама. Встречайте. Новый.

0: И коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Голосуешь онлайн с 18 по 20 сентября, получаешь призовые баллы. Обменивай на скидки в магазинах, кафе, аптеках. Пополняй карту «Тройка» или направляй на благотворительность.
3: Программа «Миллион призов». Все подробности на mos.ru.
4: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
5: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа... Или моего дома.
6: Татарская 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Поехали!
8: Победы, от которых захватывает дух.
7: Да ладно!
8: И падения, от которых сжимается сердце. Новый
7: Нет!
8: юбилейный сезон «Супер-ниндзя» на СТС 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
9: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
10: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: 9:28 в Москве. Мы сегодня обсуждаем еду, которую, обычную еду, которую вы едите не как все.
1: Какой же я все-таки обычный человек. Вот я читаю сообщения наших слушателей в шоке. Паша пишет: я люблю окрошку со скумбрией. Это очень вкусно. Огурцы свежие с медом. Тоже вкусно.
0: Да, вы, кстати, от многих слышал про
1: серьезно?
0: Огурцы с медом. А про поводу окрошки со скумбрией я вот немножко переведу на борщ. А, я где-то читал, что вообще изначально исконно русский борщ, ранний самый, в него добавляли не мясо, а селедку.
1: Так окрошка – это не борщ.
0: Ну, какая суп и суп?
1: А, ну да. А, Тома, люблю копченый сыр косичку с лимоном.
0: О, и, кстати, по поводу окрошки, я, например, люблю окрошку без воды вообще.
1: А,
0: ну, вот этот мини-оливье, несостоявшийся.
1: Александр, я могу съесть полбуханки горячего хлеба с майонезом и репчатым луком. Очень вкусно!
0: Ой-ой-ой, вот смотри.
1: На даче особенно, наверное.
0: Елена пишет: в детстве часто давали обычный отварной рис и поливали белой сгущенкой. Перемешиваешь и вкуснее любой молочной каши. А сейчас часто отварю макароны, сделаю салат, огурец, помидор свежий. И у себя в тарелке смешиваю макароны и салат, и перемешанное. Вот так едим, очень вкусно.
1: Сейчас люди до работы не дают, честное слово. Побегут куда-нибудь есть.
0: Я, знаешь, как раньше ел пюре с котлетами? Я брал котлеты жареные, ломал на кусочки и с пюре смешивал. И вот эту вот кашицу, которая получалась, ел.
1: А я ем бургер не вот руками и сразу кусаю все. Я его в тарелке разделываю на кусочки. И чаще всего одну булку снимаю и не ем.
0: О, не хочу подолстеть.
1: Да, я об этом думаю.
0: Андрей вот считает, что он мороженое с кофе вот любит. Очень вкусно. Это глиссе называется. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Пишите. Также в Максе есть группа Hit FM. Можно там написать. Сегодня мы обсуждаем очень вкусную тему. Еда, обычная еда, которую вы едите не как все.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:36 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем обычную, простейшую еду, которую вы едите не как все. Вот рассказывайте.
2: Оля написала: я люблю пироги с мясом и с печени говядины. И когда откусываю уголок, чуть приоткрываю и наливаю туда внутрь варенье голубики. Только с голубичным, ни с каким другим.
1: Любопытненько. Интересно. Так, пожалуйста, свежий помидор макать в сахар. Вкус детства.
2: Обалдеть, я не пробовала ни разу. Вова написала: в чай добавляем много печенья. Получается вкусная

0: каша.
1: Вот это вот, знаете, вот эта знаменитая история, когда ты берешь печеньку и начинаешь макать. Тут главное не передержать, потому что потом это пить уже нельзя. А вот человек любит, пожалуйста. Так, неправильная еда. Многие туристы, которые приезжают на Байкал или Аршан, едят бузы или позы, или пазы, я не знаю, извините, ложкой. А я сама очень люблю копченую рыбку, есть сгущенку. Боже ж ты мой.
0: Сгущенка?
1: Я сейчас...
0: Копченая рыбка?
1: Вы сделали мое утро. Есть я больше не хочу ближайшие 10 лет. Со сгущенкой. Вот рыбу. Вот. Или шоколадные конфеты с соленым огурцом.
0: Ой,
1: с ума сойти. А можно видео, как вы это делаете? Я бы очень хотел посмотреть.
0: Да, столько разговоров, да. Мы хотим фото подтверждения.
1: Я тоже могу сейчас бутерброд с пеплом ем. Как копченая колбаска,
0: я
1: знаете.
0: Я такой необычный.
1: Да, вот это. А бывает на Новый год, как подшипники красные помажу на хлебушек, как и корочка идет, только немножечко заветренная такая. 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс, пишите. Также в Максе есть группа Hit FM, зайдите туда, и там тоже можно написать. Сегодня у нас сумасшедшая тема, я вам хочу сказать. И вкусная, и нет одновременно. В общем, обычная еда, которую вы едите не как все.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование. Я волк.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: У меня дело выгорело. И сам я

0: выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: горячую тему, в прямом смысле слова. Еда, которую вы не едите не как все.
1: Дима признался, любит селедку слабосоленую, картошку отварную, хлеб, лучок и литр молока. Ему вот так нравится все это сочетать.
0: Почему всегда, где вот, когда такая тема, обязательно кто-то находится, кто молоко с селедкой ест? Вот всегда.
1: Я в детстве ела, мне было очень хорошо, и живот не болел совершенно. Серьезно?
0: Я не верю в это. Невозможно же.
1: Сейчас
0: это же
1: я уже так не тестирую.
0: А что? Непереносимость лактозы?
1: Не, просто разонравилось. А в детстве обожал.
0: Так.
1: Марусь пишет. Я и мой Сергей едим макароны с килькой в томатном соусе. Кто-то с тушенкой, а мы рыбными консервами мешаем. Вкусно!
0: Вот Елена пишет, у меня свекровь жарит беляши с открытой дырочкой. Я же привыкла к закрытым беляшам. Ну так вот, свекор любит есть их, наливая варенье в эту дырочку. Желательно, чтобы было смородиновое. Я не понимаю, как можно чесночное мясо есть со сладким вареньем. А я вам отвечу, Елена, это на самом деле очень вкусно, потому что даже в современных бургерах, ну типа тренд такой есть, в современных бургерах добавляют немножечко варенья, потому что жирное и сладкое создает сумасшедший вкус. Попробуйте.
1: Ну все, давай заканчивать эту вкусную тему или невкусную, кому как. Достаточно уже сообщений мы прочитали. Теперь мы о вас все знаем, друзья.
0: Да, спасибо большое. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит ФМ. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Она любит бутерброды и корейский поп. Вот, вместе. Поэтому...
1: И черную икру.
0: И черную икру. Да. Интересно. Вот, совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ну а мы прощаемся до завтра. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Пока-пока.
1: Любим, обнимаем, пока.

0: Кит FM. Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiskar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Телефон рекламной службы Хит FM 8.

техподдержки. Оно больше, чем путешествие. Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов.

Оно больше, чем путешествие. Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов.

0: Радио Хит ФМ.
1: Как же мне нравится, что вы слушаете Радио Хит ФМ. Друзья, какой статус сегодня возьмем? А давайте сегодня мы можем все. Ну, так как четверг, чтобы завтра в пятницу все было можно. Ну, вот так, поехали.
0: Ты можешь все. Твой статус хитовый на Радио Хит ФМ.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Дебауса на радио Hit FM Magnetic. Друзья, хочу вам напомнить, что Hit FM прикольно слушать в умных колонках. Просто скажите свои включи, пожалуйста, Hit FM, и она с огромным удовольствием это сделает. У нас совсем скоро афиша, кстати, куда сходить и что посмотреть в Москве, иду на все. Но прямо сейчас стопудовый хит и Лана Дель Рей. Ну что я знаю о ней? У нее все хорошо, она вместе с мужем сейчас живет в его доме в Луизиане, который он, кстати, построил своими руками, да, у него, как говорится, руки из плеч. Вот, она продолжает музыкальную карьеру и готовит к выпуску новый альбом. Ну а мы слушаем ту самую ее песню.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2013. Лана Дель Рей.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 17 градусов тепла, западный ветер дует со скоростью метр в секунду, влажность 80%, давление в норме, магнитное поле спокойное и слабый, дождь нам обещают где-то с 16 до 18 по Москве.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проект на декларации на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
7: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
9: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
10: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две, а еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
11: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
12: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
13: 16+. Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер три.
0: В музее Москвы проходит выставка «Ученые дамы. Наука без разрешения». Мультимедийный проект посвящен женщинам, которые, вопреки запретам и предрассудкам, оставили след в истории науки. 8 направлений – от физики и математики до климатологии и астрономии – объединят истории исследовательниц прошлого и работы современных ученых. Среди героинь – Софья Ковалевская, Юлия Лермонтова, Зинаида Ермольева и другие выдающиеся исследовательницы. Выставка работает до 10 ноября для лиц старше 12 лет.
1: Номер два.
0: Тем временем в центре Зотов проходит выставка «Хлеб», которая посвящена 95-летию

0: гости исторические артефакты, интерактивные инсталляции. Выставка продлится до 17 января для лиц старше 6 лет.
1: Номер один.
0: В Москве стартовал фестиваль документальных фильмов «Докер». В этом году покажут более 80 картин из 30 стран, включая российские премьеры, картины об искусстве, музыке и литературе, а также специальные секции о ментальном здоровье и экспериментальном кино. Сегодня вечером фестиваль откроет фильм «Даже если мы острова» испанского режиссера Кристины Родригес Пас. Медитативная история последних смотрителей маяков, чья профессия постепенно исчезает из автомобиля.

Риана на радио Хит ФМ, мать троих детей. Но, кстати, очень шикарно выглядит. Просто только что видела ее новые фотографии у нас в канале Хит ФМ в мессенджере Макс. Друзья, присоединяйтесь. У нас, кстати, там очень весело, и розыгрыши всякие проходят. Ну и с ведущими можно пообщаться. Как нас найти? Легко. Просто в поисковой строке Макса забивайте Хит ФМ. И вот они мы.

Джей Дэвис на радио Hit FM. Трек называется Blue Monday. Как это по-русски? А по-русски, друзья, это грустный понедельник. А вот так. А у нас на Hit FM грустных понедельников не бывает, потому что, ну вы же в курсе, да, они у нас все лайтовые, потому что с утра до вечера по понедельникам мы щедро раздаем вам деньги. Вот. Ну а в следующем часе играем в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятали от меня мои любимые коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM. Спойлер, все звезды.

0: хитовый. На радио Хит ФМ. На радио Хит ФМ.
1: Друзья, буквально через песенку будем играть с вами в хитбокс. Можно выиграть нашу настолочку. Спойлер, все звезды. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про денежную мотивацию для похудения. Баста и Майя Мишель споют про танцы. Ну а прямо сейчас Фестбой с кавером на Раф. Трек называется Wave, или для кого-то все-таки, наверное, Self-Control.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Бокс.
1: Ну что, любители загадок, поиграем немножечко. Итак, вот она, моя любимая хитовая коробочка, хитбокс. Сейчас я открою и при помощи нескольких ассоциаций буду описывать предмет, который... не открывается, который там внутри лежит. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там буквально через секунду появится пост, прям хитбокс. Можно и туда, и туда. Я знаю, многие так делают. В общем, как вам удобно. Если ваше правильное сообщение упадет к нам под номером, давайте сегодня 28. Подарю нашу фирменную настольную классную игру Hit FM «Спойлер все звезды». Итак, открываем. Секундочку. Знаете, первая ассоциация, с кого сняли. Так, ладно. Наверное, с Обломова, мне кажется, он у нас постоянно, в общем, любит эти штуки. У нас ассоциируется с этими штуками. Так, ладно, молчу. Это были не подсказки, нет, не ассоциации. Итак, я знаю, что кто-то умудряется в этой штуке родиться, но это образно, конечно, выражаясь. Есть у каждого школьника, да, и у каждого уважающего себя мужчины должна быть. А у нас у девушек существует феномен такой штуки бойфренда. Ну да, который, мне кажется, никогда не выйдет из моды. Итак, что же здесь такое? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи, друзья!
0: Реклама.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: приятно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО «А7-агент». ОГРН 124-770-063-85. 70 при участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте a7defisagents.ru. Не является финансовой платформой, не является публичной офертой. 16+.
4: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
5: Влад, ну ты опять начинаешь.
4: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, проверяем? Получилось у вас отгадать, что на этот раз в хитовой коробочке? Мои ассоциации: кто-то умудряется в этой штуке родиться, но образно выражаясь. А у каждого школьника это есть, у каждого уважающего себя мужчины тоже это есть, а у девушек тоже есть. Ну, такой, знаете, существует феномен такой штуки бойфренда, и все ответили правильно. Вот прям без исключения, ну вы даете. Но наш победитель сегодня Ксения. Да, конечно, здесь рубашка мужская, да. Белая, чистая и красивая. Ксения, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер все звезды». Друзья, спасибо вам огромное за сообщение. Кстати, вот я сейчас смотрю, знаете, вот эти вот малюсенькие пуговки на уголках воротника, что они придуманы не стилистами, которым было скучно. А история началась с конного пола. Просто игрокам мешали воротники, ну, во время движения они хлопали просто по лицу, серьезно, и не видно было, куда ты скачешь. Вот, и решение оказалось простым, просто приснекнуть вот эти уголочки к рубашке. Так и появились вот эти вот пуговки. А еще, знаете, вот сейчас посмотрю, здесь есть. О, да, есть. Петелька на спине. Видели, да, на рубашках бывает? Многие думают, что это тоже там декоративная деталь. Нет, изначально смысл был бытовой. Повесить рубашку на крючок. Вот если нет рядом плечиков, просто вот эта штука спасает, и ничего у вас там не помнется. А еще говорят, что в 60-е годы такие петли были очень популярны в университетской среде. Там прям, знаете, студенческая романтика. Есть история, что парни отрезали вот эту петельку, если были заняты. Ну, в смысле, девушка появилась, петельку отрезал. Вот, и такой доцифровой статус отношений. То есть никаких соцсетей, просто петли нет, значит, занят. Вот так вот. Круто. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Хитбокс, Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2008. Лорен Вульф.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 17 градусов тепла. Что еще известно? Западный ветер дует со скоростью 3 метра в секунду, влажность 64%, давление у нас в норме, магнитное поле спокойное, и дождь обещают нам после 15.
2: Реклама.
3: Поехали!
2: Победы, от которых захватывает дух.
3: Да ладно!
2: И падения, от которых сжимается сердце. Новый юбилейный сезон «Супер-ниндзя» на СТС 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный.
5: Категория 0+.
6: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
7: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
8: Радио

0: Выбери свою дистанцию, ощути дух соревнований и получи памятную медаль. Участвовать можно с любым уровнем подготовки. Регистрация на сайте cyclinggrace.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Хит-ньюс. Здоровье. Желающие привести себя в форму мысленно взяли для себя новый временной отрезок до Нового года. И здесь очень, кстати, недавнее исследование международной команды ученых, которая говорит о том, что похудению отлично способствует денежная мотивация. Добровольцев во время эксперимента разделили на три группы. В первой участников стимулировали финансово, во второй мотивировали специальными текстами, а третья группа была контрольной. После анализа результатов участников оказалось, что те, кого мотивировали финансово, справились с похудением лучше всех. Осталось только найти дополнительный источник финансов для лучшей мотивации. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит-ФМ.
1: Хит-ньюс. Больше новостей в группе радио Хит-ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая, лепота.
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-77. 799.

Temper City на радио Hit FM Self-Aware. Кстати, друзья, вы знаете, кто к нам сегодня в гости придет? В 6 вечера по Москве в шоу All Star Show Наташи Калашниковой. В гостях будет Сергей Жуков. Да-да, тот самый 18 мне уже. Хотите по секрету вам кое-что расскажу? Давным-давно он работал на радио Hit FM диджеем. Потом, когда приходил, все время вспоминал, прям так ностальгировал. Интересно, сегодня вспомнит или нет. В общем, будет интересно, друзья, не пропустите. Наташа Стаханова, статус хитовый. Где-то через полчасика будем играть с вами в хитстере будем играть. Занырнем в прошлое и попробуем отгадать год одного прикольного хита с помощью личных воспоминаний.

0: еще. Уже сегодня премьера сериала «Трудно быть богом». Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: FM.
1: Друзья, сегодня, хотел сказать, сегодня, в этом часе, у меня уже пятница в голове, в этом часе будем с вами нырять в прошлое, поиграем в хистори и вот как раз потренируем ассоциативную память, что очень полезно делать по две минутки в день, серьезно. Поиграем в хистори. Алексеев забежит в студию и расскажет, как лучше выстроить офисные недели. Вот Алексеев, он может, серьезно, ему нужно поверить. Так, а подпевать кому будем? Джонни и Федуку будем подпевать. Песенка про лето. Поностальгируем, да? Ну а прямо сейчас Doja Cat и Don Toliver на радио Hit FM Lose My Mind.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
12: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама ООО «БТ Мяфер».
13: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
14: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: радио Хит FM.
1: Ну что, ныряем в прошлое, друзья, на две минуточки присоединяйтесь, вам понравится. Запускай один стопудовый хит прямо сейчас, нагрянут воспоминания, гарантирую. И если вам захочется ими поделиться, пишите все. Обязательно прочитаю в эфире, куда пишем. Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. И подсказочки у нас должны быть. Куда мы там с вами собираемся, в какой год? В общем, Бритни Спирс записала песню с группой Backstreet Boys. Вот да, но подождите. Сейчас будет очень сильная подсказка. Звезды мирового шоу-бизнеса начали активно проводить домашние концерты. Вот в тот самый год мы сейчас с вами и занырнем. Готовы? Поехали.

Эли Дух на радио Hit FM, Middle of the Night. Пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Карантинный 20-й, пишет нам Никита. Для меня это лето и работа вожатым в лагере в 22-м году. Даже мелодия узнаваема, знает, куда она. Откуда, Никит? Чего не поделился? Вот Эли пишет, я всегда вспоминаю фильм «Шаг вперед 3D». Но, насколько я знаю, это неофициальный же, да? Неофициальный трек из этого фильма. Вот я не в курсе. Честно скажу, не нравится мне эта песня, пишет Роман. Всегда переключаюсь. Сегодня исключение, так как ваша программа. Спасибо, Роман. Депрессивная немного, но певица симпатичная. Видел как-то клип «Год не знаю», Егор поделился. И вот Мария написала, связано с удаленкой. Очень. 20-й год получается. Ну да, 2020-й. Друзья, давайте-ка выныривать быстрее оттуда. 2026-й помогает нам шоу «The Cup Spot» прямо сейчас на Hit FM Only You.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс погоды в Москве 19 градусов тепла. Западный ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. Влажность 60%. Давление в норме. Магнитное поле спокойное. И слабый дождь после 16 часов нам все-таки обещают.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
7: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
8: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
10: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай. Сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
0: Радио Хит FM представляет. Этой осенью Плакса выходит на сцену. Любимая история миллионов, музыка Сергея Жукова, живой вокал, яркая хореография и знакомые герои теперь в масштабном мюзикле. С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Успейте занять лучшие места на plaxamusical.rf. 12+.
11: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.
0: Хит FM. Хит FM.

0: Офисные будни – это не только запредельная продуктивность работников, но и возможность вовремя остановиться и перезарядить батарейки. А еще правильно выстроить уровни коммуникации в коллективе. К примеру, это касается всевозможных планерок и созвонов по понедельникам. Они, по мнению специалистов по тайм-менеджменту, не только не улучшают продуктивность, но и в целом усиливают ощущение тревожности и отсутствие полноценного отдыха накануне. Справиться с этим можно освобождением начала понедельника и окончания пятницы от дедлайнов и совещаний. Главное – постараться убедить в этом босса. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
1: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правила ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг. УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

Кэти Перри на радио Hit FM. Chain to the Rhythm. Следуем моему ритму. Кстати, прям такой стопудовый хит. Друзья, у нас же целых две онлайн-радиостанции есть. Стопудовый хит с зарубежной музыкой и стопудовый хит с русской музыкой. Выбирайте, какая вам больше нравится. Ну, под настроение. Найти их можно на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Hit FM. Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Статус хитовый, друзья. Буквально через полчасика начнем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например, дождевик, либо спортивную коробочку. Ну, там всякие штуки для того, чтобы заниматься спортом. Вы можете посмотреть, кстати, как это все выглядит у нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном.

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, уже через песенку будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Также будет программка про фильмы и сериалы «Смотрители». Филатов и Кэрос поют нам про счастливых людей. Ну а прямо сейчас Кэтсай на радио Хит ФМ. Габриэла, убери руки от моего парня. Или, как говорит наша Калашникова, отошла.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Ла-ла-ла-ла. Ну что, друзья, будем играть в настроение. Жду самых смелых и активных. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного у нас звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Буду дарить наши подарки. Например, дождевик могу подарить. Либо спортбокс, там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды и еще что-то интересное. В общем, для того, чтобы заниматься спортом. Так что я жду самых смелых актив. На самом деле, я жду именно вас. Да-да-да, вы давно же хотели позвонить, но вот все стесняетесь. Звездочка 1074. Удачи, друзья!
2: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ».
0: Твой интеллект готов к путешествию? Слушай утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Hit FM и участвуй в игре IQ Battle. Проверь свои знания о путешествиях по России вместе с проектом «Знать, любить, гордиться» и выиграй приз. Подробности на hitfm.ru. Проект «Знать, любить, гордиться» — это тысячи участников со всей страны, увлекательные задания и уникальные поездки по России. Присоединяйся. При поддержке «Оно больше, чем путешествие». Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 12+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
10: Вот, ну ты опять начинаешь.
9: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
11: Тачки бывают разные. Черное, белое, красное.
12: Серьезно? Да.
11: Потестим на драйве. Новые выпуски.
12: Серьезно? Да.
11: По будням в 19:00 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: Статус хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Антонина, город Саратов. Антонина.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Да, мы в прямом эфире. Теперь давай посмотрим, какое настроение достанется. От этого у нас зависят вопросы. Секундочку.
0: Настроение. 3 сентября.
1: Логично. Сегодня, ну, же, да. Сегодня же вот надо же эти календари, да, переворачивать, получается?
2: Да, по-моему, да.
1: Ну да. Ага, точно. Я вижу 5 вопросов на эту тему, Антонина. 30 секунд. В общем, я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю подарки. Женская интуиция приветствуется. Как правило, никогда
2: Хорошо.
1: Не подводят. Готовы? Все, поехали.
2: Да. Поехали.
1: Поехали. 3 сентября у Михаила Шафутинского родился старший внук, да или нет?
2: Нет.
1: Нет. В народном календаре на 3 сентября нельзя смотреть в глаза кореглазым людям.
2: Нет.
1: Ага. Михаил Шафутинский любит мемы про себя и 3 сентября, да или нет?
2: Да.
1: Да. Ежегодно в социальных сетях запускают флешмобы с хэштегом 3 сентября.
2: Да.
1: Ага. Песня 3 сентября предназначалась для другого исполнителя, да или нет?
2: Да. Да.
1: Прям погода уверена, прям как-то на все вопросы там отвечала. Ладно, давай посмотрим. У Михаила Шафутинского 3 сентября родился старший внук. Ты такая, нет. А ты представляешь, что да? Серьезно? Эта дата стала для артиста личной, но никакая же она не связана с сюжетом песни, но это прикольно, да? Так типа, вау, а вот так вот,
2: совпало,
1: понимаешь?
2: Да.
1: Вот совпало, да. Не расстраивайся, у нас еще много с тобой вопросов. В народном календаре на 3 сентября нельзя смотреть в глаза кореглазым людям. Ты такая, нет, в смысле, нельзя смотреть или можно смотреть?
2: Нельзя смотреть.
1: Нельзя смотреть. Правильно, нельзя смотреть. Да, они могут отвести удачу. Нормально, как так-то вообще? То есть сегодня вот так вот будем ходить. Ладно. Михаил Шафутинский любит мемы про 3 сентября. Да, конечно, любит, да, потому что интернет-культура привела на его концерты совсем молодую аудиторию, между прочим. Вот так вот. Плюсик еще есть. Ежегодно в социальных сетях запускают флешмобы с хэштегом. Ну, естественно, куда же без них, да? Вот, уже...
2: Конечно.
1: За несколько недель, да, запускается. Так, ну ты молодчина. И песня 3 сентября предназначалась для другого исполнителя. Ты так уверенно сказал, да? Да. Но тут, правда, не написано, для кого композицию предлагали другому артисту, но Михаил Шафутинский выбрал ее для себя. Вот так вот. Ну, слушай, ты молодчина, у тебя 4 из 5 в любом случае правильно.
2: Да, прям
1: вот вообще. Я календарь переверну. Не отключайся, молодец. Сейчас будем выбирать подарки. Спасибо тебе за участие и за смелость. Потому что многие так боятся. Ничего страшного, скажи, ну что, мы поприкалывались с тобой в эфире. Все равно же никто не видит. Друзья, спасибо вам огромное, что слушали. Наташа Стаханова. Статус хитовый, настроение. Продолжим уже завтра, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2004. Бинаси Брос и Сэнди.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 19 градусов тепла, западный ветер дует со скоростью 1 м/с, влажность 74%, давление в норме, магнитное поле спокойное, слабый дождь ждем после 4 часов, где-то до 6.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
5: А кто эта счастливая мама?
6: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
5: А что это за ясный взор?
7: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
8: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Второй ароматический блок для унитаза «Бреф» ты зачем взяла?
11: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
12: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
13: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
14: Поехали!
15: Победы, от которых захватывает дух.
14: Да ладно!
15: И падения, от которых сжимается сердце. Новый Нет! юбилейный сезон «Супер Ниндзя» на СТС. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
16: 12 ноября

0: кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
1: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть детективную драму «Анна Пиджин», снятую по серии романов «Нева де Бар». Первый сезон основан на книге «След кошки», вышедшей в 1993 году и ставшей первым романом об Анне Пиджин. После смерти мужа женщина решает начать жить заново и устраивается рейнджером в национальный парк. Пытаясь справиться с горем, она с головой погружается в работу и начинает расследовать преступления, которые происходят на территории заповедника. Героиня приезжает из Нью-Йорка в гористую местность западного Техаса, где вскоре погибает ее коллега-рейнджер. Все считают, что его загрызла пума, но Анна замечает детали, которые указывают на преступление. Главную роль исполняет Трейси Спиридакас.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился второй сезон киноадаптации анимационного сериала «Аватар. Легенда об Аанге». Новые серии продолжат рассказывать о путешествии юного аватара Аанга, который вместе с Катарой и Сокой отправится в царство Земли, чтобы освоить магию новой стихии и найти союзников в борьбе против народа огня. За франшизу по-прежнему отвечает сценарист «Мандалорца» и «Ковбоя Бибопа» Кристофер Йост. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Дебауса на радио Hit FM, Магнетика, и вместе с ними я так потихонечку, друзья, исчезаю из ваших гаджетов, из ваших приемников. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All-Star Show. Кстати, сегодня в 6 вечера по Москве к ней в гости придет Сергей Жуков. Друзья, да-да-да, тот самый, 18 мне уже. И вы сможете не только послушать эфир, но и посмотреть трансляцию в ВК. Ну а я желаю вам классного дня, Hit FM. Пока-пока.

0: Хит FM. Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
3: О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проектная декларация на ДСК. ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
0: Радио Хит FM представляет. Этой осенью Плакса выходит на сцену. Любимая история миллионов, музыка Сергея Жукова, живой вокал, яркая хореография и знакомые герои теперь в масштабном мюзикле. С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Успейте занять лучшие места на plaxamusical.rf. 12+.
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Last Boy, звуки музыки прямо сейчас на Hit FM. Это новиночка, все новиночки чекайте на нашем сайте и мобильном приложении радио Hit FM. Господа, 14 часов и 8, ого, и 6 минут на календаре. Вот как, во-первых, не на календаре, а на часах. Во-вторых, не 8, а 6. В-третьих, это по московскому времени. В-четвертых, как вот я так вот смотрю в книгу, вижу фигу. Так с детства было. Меня с детства ругали, что ну что это такое? Но почему ты смотришь в одно место, а видишь, как будто бы совсем другое место. А я и не это место видела. Просто, знаете, придумываю. Наверное, творчество всегда. Так вот, что я хотела сказать. Точно, если точно по календарю сверяться, сегодня 3 сентября. Тот самый день перевернутых календарей. Сначала я подумала, что, может быть, это уже не очень актуально, потому что достаточно сложно найти календарь, который перевернуть. А потом поняла, что нет, не сложно. Во-первых, настенные календари практически во всех офисах висят, да? А во-вторых, и в мобильном. Вот я сегодня искала, например, когда я последний раз корни красила, и я как раз перевернула с сентября на август, ну, то есть смахнула, понимаете? Просто мы теперь календарь переворачиваем не по дням, а все-таки по месяцам, вот так вот, да? Тем не менее, календарь перевернут у многих сегодня 3 сентября, абсолютно точно, поэтому все сошлось. А мимосиков я так много и не видела. Ну и ладно, как будто эпоха уходит. Калашникова здесь, всем привет.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Hit FM.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
5: Серьезно? Да.
4: Потестим на драйве. Новые выпуски.
5: Серьезно? Да.
4: По будням в 19:00 на телеканале Драйв. Для зрителей старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: Энрике Иглесиас прямо сейчас на Хит ФМ, его песенка о таком типе мужчин, которые после расставания забирают что-то, что дарили своей любимке во время отношений. Ну, знаете, да, верни мне это, верни мне то, и вообще вот тебе чек выставлю, вот тебе счет выставлю, давай-ка оплачивай половину того, что между нами было. В данном случае Энрике Иглесиас, конечно, возвращает свою любовь. Это бесплатно, это пожалуйста. А возвращайте, если у вас получится, смотря что он имеет в виду, может быть, какие-то специальные биоматериал. В общем, неважно. Но вот такая песенка получилась когда-то в 2009-м.
1: Погода на Хит ФМ.
0: А на завтра у нас даже теплее, чем сегодня. Хотя и сегодня неплохо, правда же? Завтра малооблачно. Осадки, если только к вечеру или ночью. 21 градус – это максимальные показатели на солнце, господа. Но если в тени и при ветре, чуть прохладней.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Вторую воду Шишкин лес ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
7: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дотация со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
8: Поехали!
9: Победы, от которых захватывает дух.
8: Да
9: и падения, от которых сжимается сердце. Новый юбилейный сезон «Супер-ниндзя» на СТС 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
1: Радио Хит ФМ представляет 12 сентября завершение любительского шоссейного велосезона. Вас ждет уникальный маршрут от Воробьевых гор с кругом по Садовому кольцу. Выбери свою дистанцию, ощути дух соревнований и получи памятную медаль. Участвовать можно с любым уровнем подготовки. Регистрация на сайте cyclinggrace.ru. 18+.
10: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
11: А что если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный.
12: Категория 0+.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799. Хит ФМ. Хит ФМ.

За последние 20 лет число людей, ежедневно читающих для удовольствия, снизилось почти в два раза. К такому выводу пришла международная команда ученых. И этот факт их сильно обеспокоил. В рамках масштабного исследования ученые отметили, что в начале нулевых 30% респондентов ежедневно читали

0: книги и журналы. Однако сейчас количество читающих едва достигает 16%. При этом те, кто продолжает читать, стали посвящать занятию чуть больше времени, чем раньше. Ну а спад интереса к книгам ученые связывают с развитием цифровых развлечений, а также снижением свободного времени из-за работы. Исследователи также отметили, что чтение – это не только культурная ценность, но и фактор общественного здоровья. Оно улучшает когнитивные навыки, снижает стресс и способствует долголетию. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Прикольненькая Дженнифер Лопес только что на Hit FM. И главное, не увядающая, не стареющая. Но она, конечно, много вкладывается, уж поверьте. Даже если вы сомневаетесь. Ну, конечно же, там и пластика, безусловно. Но там еще и денег куча на все. Еще спортзала куча. И наверняка очень сильно не куча того, что можно съесть, а нельзя съесть. И вот хочется, и не хочется. Короче, диета называется. Ну, так вот, она молодец, безусловно. И держится, чтобы старение миновало ее, что, конечно, мы понимаем, невозможно. С другой стороны, в китайских соцсетях люди понимают, что они начинают стареть, и причина – офисное старение. Слышали про такое? А вот оно, оказывается, есть. Оказывается, работа в офисе, да, действительно плохо влияет на состояние кожи, а именно освещение на рабочем месте, качество воздуха, прочие факторы. Как это поняли вдруг китайцы? Они говорят так: ты уезжаешь куда-то в отпуск, да, кожа тут же разглаживается, становится лучше, подтягивается, цвет лица, все идеально. Возвращаешься в офис, и через какое-то время вот опять вот этот унылый цвет лица. И они думают, что это, конечно же, неправильное освещение. Особенно вот холодный свет, вот это вот все в офисе любят поставить для продуктивности, а на самом деле вредно для кожи. Мы не будем им говорить, что вредно для кожи сам факт работы. Понимаете, когда в отпуске тебе очень хорошо, и ты отдыхаешь, тут дело не в освещении, честно говоря. Даже если в этом же офисе ты бы просто ничего не делал, было бы лучше. Но зато китайцы начинают, ну, как бы прятаться от этого и освещения, и от воздуха, и от всего. Они приходят в защитных масках, они наносят солнцезащитный крем. Вот эти вот зонтики пляжные от солнца, как будто бы, а на самом деле вот они борются с офисным старением. Я это к тому, что если вам захочется немножечко повеселиться на работе, в следующий раз приходите, начинайте демонстративно намазываться кремом от солнца, закрывать лицо, широкополая шляпа, зонт от солнца и говорить: это я по-китайски борюсь с офисным старением. Зато повеселитесь.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.

0: волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УКРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
8: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
12: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
15: Влад, ну ты опять начинаешь.
14: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
16: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
17: Для зрителей старше 16 лет.
18: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Германии только что вот песенка прозвучала. Вообще-то можно было 1 сентября, Тедди Свимс, вот прям гимн. И все это я знал. Мистер Всезнайка только что отметил свое 1 сентября, свой день знаний. У него, правда, знания печальные о каком-то человечке, который гниловатым оказался. Ну, судя по этой песенке. Но вообще-то это тоже знание. Вот, и он поделился с нами. Спасибо большое, нам не пригодится. Но, тем не менее, мы как культурные люди выслушали. До конца этого часа мы как культурные люди еще непременно Келвина Харриса выслушаем, потому что он просился с произведением своим. А вообще-то уже и дальше полетим. Сами помните, уже осень, уже сентябрь, уже Новый год. Ой, скоро, ну да, да. Ну, новый учебный год уже начался. Кстати, а вы знаете, что этот учебный год? 6-7. Угу. Дети знают ваши? Ну, дети-то точно знают. Keep FM.

Вот такие дела, котятки. Короче говоря, это новиночка, все новиночки у нас появляются в эфире по субботам, а потом можно что-то о них узнать еще и на нашей, страничке. Нет, не страничке, на нашем сайте hitfm.ru в разделе как раз-таки новиночки, вот там страничка, или же в мобильном приложении Радио Хит ФМ. Итак, продолжаем 3 сентября, это сами знаете, нужно что-нибудь доперевернуть этим днем, найдите, что переворачивается, переверните. А еще какие праздники есть? День винограда, день рождения бюстгальтера. Как вот эти два праздника встали в один день, непонятно. День кормления голубей. Вот, если очень хочется, как раз можно заняться вот этим хорошим, неплохим делом. Хотя последнее время, что же оно неплохое, оно скорее даже плохое, потому что эти, конечно, пернатых развелось, они вообще ничего не боятся, они уже нас не боятся, немножечко даже пугают или, по крайней мере, начинают. В общем, дело ваше, если хотите, кормите. Главное, чтобы в такт попадать, я имею в виду музыку на Хит FM. 15 часов и 6 минут в Москве, новый часик у нас с вами, Lost Frequencies буквально через мгновенице, вместе с Элли Ду и Ex-Ambassadors. Ловите!

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
3: Нужен повод для хорошего настроения? Словитый на Авито.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Подробнее на авито.ру 12+.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: А чтобы лето не кончалось, примерно такая погода заказана нами, и пока все сбывается. Завтра 21 градус, но это максимальные показатели, 19, это наши ощущения, нормально. Все-таки будет теплее, чем сегодня, малооблачно. Если дождик, то только ближе к вечеру или ночью.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проект «Медиклассы» на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Второй гель для труб X-Stormer Turbo. Ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за 1 999 99, а беру 2. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
7: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, срок, месте проведения. Учение на globus.ru.
8: «Панорама 360». Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
9: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ 8 499 579 7799.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: О пользе кофе говорят уже не первый год. Однако результаты нового исследования ученых из Финляндии позволяют говорить об очередном плюсе употребления этого напитка. Местные диетологи изучили данные более 2000 добровольцев в возрасте около 46 лет, включая их пищевые привычки, сравнив их с ключевыми показателями здоровья. Выяснилось, что кофеманы обладали в основном большим объемом мышечной массы при меньшем количестве жировых отложений. При этом кофе оказывал положительное влияние и на рост тестостерона у мужчин, а также снижение риска массы заболеваний эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Но и здесь, конечно, важно не переусердствовать и соблюдать умеренность. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: По новостным лентам быстренько, что там в мире происходит. Вот, пожалуйста, тибетские монахи снялись в рекламе спортивного бренда. Ну и что? Пожалуйста. Очень даже. Очень красивое, кстати, получилось все. Визуалочка красивая. Все остальное вопросы не к нам. Никита Джигурда подал в суд на продавца ростовых фигур. А именно, с его изображение, соответственно, это все продается на маркетплейсах. Вот, он подал исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда и потребовал взыскать с ответчиков по 250 тысяч рублей за незаконное использование его изображения и персональных данных при продаже ростовых фигур на маркетплейсе. Угадайте, что я сделала? Конечно же, пошла на маркетплейс, посмотрела, нашла. Я не знаю, о том ли идет речь, потому что не то, что это ростовые фигуры, это просто вот, ну да, наверное, картонные, короче говоря, там еще схема сборки есть. Вот, и, соответственно, ты можешь вот так поставить звезду и рядом с ней фотографироваться. Наверное, это неправильно, ну, это точно неправильно и нехорошо, не спросив даже самого артиста, использовать его изображение таким способом. Но молод, красив, в любом случае, это мы можем отметить. Дальше, что же еще? А вот, например, Это не то. Давайте вот это. Злобная выдра покусала женщину. Вот, США. Ну, тут просто нужно заметить, что аккуратнее быть со злобными выдрами.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
14: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
15: Влад, ну ты опять начинаешь.
14: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
16: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
17: Серьезно? Да.
16: По тестям на драйве. Новые выпуски.
17: Серьезно? Да.
16: По будням в 19:00 на телеканале «Драйв» для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Portugal The Man прямо сейчас на Hit FM 15.50. Одна уже в Москве, это мы уже часик заканчиваем. В следующем у нас гости, господа. Гостя будут звать везде Hit. Вот этот самый придет, уже заранее говорю, потом еще раз напомню, что нужно делать, где нужно быть внимательнее. А вообще у нас сегодня день гостей получается, потому что Сергей Жуков придет в студию Hit FM, начиная с 18 часов по московскому времени, и все у нас будет, как мы любим, прямая трансляция на страничке ВКонтакте, душевный разговор. Ну, вот это как раз мы любим, правда же? С 18 по Москве на Hit FM.
1: Хит FM. Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проект «Медиаклассы» на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
1: Радио Hit FM представляет. Этой осенью Плакса выходит на сцену. Любимая история миллионов, музыка Сергея Жукова, живой вокал, яркая хореография и знакомые герои теперь в масштабном мюзикле. С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Успейте занять лучшие места на plaxamusical.rf. 12+.
4: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Вот, господа, я же говорила, вам 16 часов и 6 минут в Москве в это время, как раз к нам приходит Вездехит. Но не прямо в это время, он приходит в этом часе. Мы уже отметили для себя, что часик наступил, мы отметили для себя, что у нас есть уже записанный, естественно, у вас наш мессенджер Макс 925-007-107-4. Почему он должен быть уже записан? Потому что времени там у вас никакого не будет. Как только услышите звуковой сигнал приглашения в игру, нужно моментально отправлять слово «Вездехит» в наш мессенджер, потому что сегодня третье число, и третий «Вездехит» выигрывает, а вы не представляете, это доли секунды. Ну, а как же еще может быть? Поэтому, внимание, если хочется выиграть что-то такое наше «Вездехитовое», а там может быть и вкусненькое, и невкусненькое, ну, конкретно невкусненькое там не может быть, но просто несъедобное, например, спортивная одежда. Ну, как вы ее будете есть? Никак не будете есть, но зато вы в ней будете спортом заниматься или просто фотографироваться. Там много вариантов, в общем, уже на всякий случай предупреждаю вас, что ручки-то держим

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Доставил. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: погода на Хит FM.
1: Еще держится тепло, господа. Завтра плюс 21, теплее, чем сегодня. Примерно так же и будет ощущаться. Но, может быть, в тени, а может, прохладнее. На солнце именно так солнце нам обещают. Небольшой дождик также возможен, но это ближе к вечеру, а может быть и ночью.
2: Реклама.
3: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
4: Кого?
3: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
4: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
5: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
7: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенку нужно.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
9: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
10: Радио

0: Выбери свою дистанцию, ощути дух соревнований и получи памятную медаль. Участвовать можно с любым уровнем подготовки. Регистрация на сайте cyclingrace.ru. 18+.
1: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
2: А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». «Хит-ФМ».

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Летний хит на радио Хит FM.
1: И вот песенка от Шаус только что была на Хит FM. Я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не отпущу. Ну тут 50 на 50. Мы тебя никогда не забудем, везде хит, а вот отпустить отпустим. Буквально через какое-то мгновение, чтобы ты в следующий раз снова к нам пришел. У нас только такие порядки. Итак, сегодня третье число, значит, я отчитывала третий везде хит, который прилетает на номер наш, в наш мессенджер Макс, как только мы приглашаем в игру. Отчитала, конечно, это было моментально. И теперь наша победительница Ирина, которая даже еще не знает, что я ей написала, что вы наш победитель, но, наверное, слышит это прямо сейчас. Ирина, это вам. Проверьте свой телефон. Соответственно, судя по истории и переписке, это ваш первый вездехит. Так нечасто везет, конечно, когда человек первый раз отправляет слово вездехит и хоп, сразу же побеждает. Ну вот сегодня вам повезло. Единственное, могу сказать, есть аватарка очаровательная, наша брюнетка Ирина в очках, в солнечных, на этой фотографии. Итак, давайте, может быть, пока отзывается наша победительница, может быть, нет, но в любом случае давайте узнавать, что же за вездехит сегодня у Ирины. И это вездехит на пиццу. Погромче аплодисменты. Вот, навалим. Значит, благодаря Хит FM вы можете отпраздновать это знаменательное событие, ловлю и то, что вы поймали вездехит, соответственно, как раз большой вкусной пиццей. Мы вас с этим поздравляем. Связаться не удалось, ничего такое бывает. Но в любом случае вездехит мы вынуждены отпустить, чтобы он пришел к нам снова попозже.
0: Лови вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Телеканал «Че» предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
12: Влад, ну ты опять начинаешь.
11: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на «Че» для лиц старше 16 лет.
13: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
14: Серьезно? Да.
13: По тестям на драйве. Новые выпуски.
14: Серьезно? Да, да.
13: По будням в 19:00 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
15: Новая коллекция бренда одежды и товаров для

деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Алекс Ворон на Хит FM. 16 часов 49 минут в Москве. Господа, я наслаждаюсь фотографиями со свадьбы. И в данном случае я не завидую, а, так сказать, восхищаюсь. Потому что это свадьба на Филиппинах. Уже, наверное, может быть, видели где-то в пабликах, а если нет, ну, обязательно посмотрите, конечно же. А там грусть, печаль случилась. На Филиппинах, конечно, затопило все подряд, потому что дожди, вот это вот наводнение, да, это все тяжело, и люди, конечно же, переживают. Но вот молодожены назначили дату свадьбы, понимаете? И что теперь получается? В церковь не идти? Не жениться, что ли? Сказала она, сказала невеста. Да не бывать тому никогда. И поэтому непосредственно в церковь, в которой назначили торжество, они и пришли. Правда, пришли жених, невеста, соответственно, и всего лишь 15 человек сопровождающих, потому что вот я вижу фотографии, она в прекрасном, роскошном вот этом свадебном платье, которое как торт огромное, но она идет по затопленной церкви. Идет, старается, так как отрепетировала, не зря репетировала, то есть медленно, благородно, я бы сказала, но вода ей не то что по колено, она прям вот, ну, по где купальник начинается, понимаете, да? Вот, она идет на стульях, на, соответственно, на лавочках никто не сидит, потому что они тоже затоплены, и ты понимаешь, да, что если ты туда еще и сядешь, вода еще выше поднимется тебе по организму. Поэтому просто красивенькие цветочки там расставили. Вот эти 15 человек в церкви, и невеста подплыла к алтарю, там уже подплывший заранее жених, характерно, что пришел, и их брак сочетали, а другого слова не найду. В общем, поздравляем молодых, действительно, а что себе отказывать в свадьбе? Я очень ее понимаю, Там уже месяц так вода стоит, понимаете? Еще, может, месяц простоит. А у нее маникюр отрастет, я извиняюсь, корни отрастут, да и вообще, может, жених передумает. Не-не-не, правильно сделала.
1: Обратный отсчет. Уже сегодня премьера сериала «Трудно быть богом». Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Хит FM. Реклама.
4: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
5: Кого?
4: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
5: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
6: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
7: Вторую пачку кешью «Семушка» ты зачем взяла?
8: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
9: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте порядке получения на globus.ru.
1: Радио «Хит FM» представляет. Этой осенью «Плакса» выходит на сцену. Любимая история миллионов, музыка Сергея Жукова, живой вокал, яркая хореография и знакомые герои теперь в масштабном мюзикле. С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Успейте занять лучшие места на plaxamusical.rf. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

А позволь мне забыть тебя. Ну, вот такое, такая просьба музыкальная мы услышали в данный момент. И это новинка на Хит FM. 17 часов и 5 минут в Москве. Мы еще один час с вами уже начали и продолжаем его вместе с музыкой. И Кайго будет с нами, и Бервуль будет с нами, 21 Pilots и многие другие, в том числе и Шакира и Бервуль.

0: Бой обязательно появится в этом часе. Мы же еще с вами чем-то займемся, ну, какими-то своими делами, а уже через час, господа, попрошу вас все отложить, а или ничего не откладывать, но в любом случае гость придет к нам, Сергей Жуков, сегодня в студии Hit FM, вот через часик, а даже и быстрее, может быть. Ну, как может быть? Вообще-то меньше часа уже осталось. Ну и вот. И он сюда в студии придет, у нас начнется прямая трансляция, вся вот эта суета, опять там свет включится. У нас здесь специальный свет, чтобы вы знали, да? Потому что если бы мы без специального света сидели, ничего бы не видно было. А то будет видно, присоединяйтесь к нашей трансляции и вообще к нашему разговору. Пока же музыки обещанные.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: на Хит ФМ.
1: Яндекс Погода говорит нам о том, что завтра теплее, господа, и солнышко будет побольше. 21 градус, это на солнце, если ветра не будет. Если ветер будет, ну, допустим, 19. Ветер будет небольшой, легкий. И дождик небольшой, легкий, но это уже ближе к ночи, обещает нам Яндекс Погоды.
2: Реклама.
3: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
4: Кого?
3: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
4: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
5: ООО «Специализированный застройщик юго-запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozon Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все подробности на lenta.com.
11: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
0: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799. «Хит ФМ».

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Принято считать, что с приходом весны люди становятся более открытыми к новым романтическим отношениям. Однако австралийские ученые с этим мнением не согласны. Они провели исследование и выяснили, в какое время года женщины привлекают мужчин сильнее всего. Итак, внимание, оказалось, что люди активизируют поиски романтических партнеров с приходом холодного сезона. И чаще всего это делают мужчины. Однако завязавшиеся таким образом отношения могут быть недолговечными. По словам исследователей, такое поведение отчасти объясняется изменением уровня тестостерона в мужском организме, поскольку в жаркую погоду он падает и повышается в холодные и темные месяцы. Также мужчинам хочется объятий, поскольку таким образом снижается гормон стресса, что позволяет чувствовать себя лучше и спокойнее. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сказка на ночь.
1: Расскажу вам сейчас сказку, но вы пока не засыпайте, у нас с вами дело есть в следующем часе, сами понимаете, поэтому сейчас просто на будущее, чтобы сладко спалось сегодня. Итак, в далекой-далекой стране Америки жил-был один добрый дяденька-полицейский. Работал он в своем полицейском участке и вместе с другими добрыми дяденьками и тетеньками ловил плохих и нехороших дяденек и тетенек, соответственно. И вот однажды у них было задание. Они следили за неким домом, очень подозрительным, откуда выходили и куда входили всякие личности неприятные. И такое впечатление, что там какие-то, знаете, нехорошие запрещенные вещества продавались, понимаете, вот. И они думают, как доказать, надо же с поличным. А они привлекли одну женщину, которая должна была быть подставной покупательницей. 40-летняя такая тетка Джессика, ей говорят, иди туда, вот тебе $60, иди туда в этот дом и сделай вид, что ты покупаешь. А мы раз всех накроем, ты нам там знак, да, или что-то такое. Ну, в общем, договорились. Выглядишь, говорят, ты вот прям как будто очень подходишь к ситуации. Тетенька, недобрая оказалась, взяла $60 и пошла по направлению заданному. Ждут полицейские сигналы, ждут ее возвращения, ждут хотя бы чего-нибудь в течение часа. Понимают, что ничего не будет, потому что тетенька эта $60 взяла и ушла по своим делам, понимаете, кинула полицию. Ну, конечно, полиция облажалась, что ж, это же бюджетные деньги. Правда, ее потом разыскали, так сказать, ей нравоучений навтыкали. Но в любом случае смеялись над этим отделом все другие отделы Америки.

0: Ребятушки, хотим, чтобы вы остались. Совершенно песня прям вот в точечку, и вовремя все произошло, потому что мы действительно очень хотим, чтобы вы остались. 17 часов 45 минут в Москве. У нас осталось 15 минут до появления Сергея Жукова в студии Hit FM. Вы уже пишете, и это приятно. Это, конечно же, приятно. Я знаю, его любят миллионы. Мы тоже его любим и, конечно, ждем через 15 минут в нашей студии. Не забывайте, прямая эксклюзивная трансляция на нашей страничке ВКонтакте. Посмотрите на своего любимчика. Ну и, конечно, мы о чем-то поговорим, как ни странно. Кстати, если есть очень-очень-очень важные вопросы, на всякий случай, 925-007-107-4, вы их там напишите, если вдруг очень важный, там с пометочкой, восклицательные знаки, вот это все я увижу, и тогда, может быть, даже мы его и озвучим в эфире. Ну, а если нет, просто с удовольствием, я надеюсь, поболтаем. Совсем скоро, меньше 15 минут осталось.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Ну что, господа, мы с радостью и трепетом начинаем нашу сегодняшнюю трансляцию прямую. Кстати, имейте в виду, у нас на страничке ВКонтакте уже все началось, уже все, картинка пошла. И наш сегодняшний специальный гость Сергей Жуков. Человек, который в представлениях не нуждается. Человек, который собирает стадионы, и это не фигура речи. Это реально. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, Наташа. Ну, должно быть такое пам-пам-пам-пам.
0: Делаем пам-пам-пам. Итак, стадионы. Это, конечно, глобально, я бы так сказала. Тем более, я так понимаю, сейчас в связи с 30-летием вашей группы это стадионный тур. Мы так его ласково называем.
1: Это стадионный тур, да, и, к сожалению, к нашему внутреннему все хорошее быстро заканчивается. Уже прошло, получается, 8 концертов стадионных, и остался всего один стадионный концерт в этом году, который пройдет в Санкт-Петербурге, вот, на Газпром-арене. И там, вот, знаете, что самое удивительное, вот все они шли подряд все лето, а он разнесен вот на осень. Угу. Ну, и тем самым немножко неудобно для тура, но зато очень удобно подводить итоги. Ну, знаете, когда же ты уже прошел это все ножками, каждую неделю новый город, каждую неделю.

0: новый стадион, десятки тысяч людей. Вот, поэтому мы приближаемся к такому очень психологически важному, важной цифре. У нас получается где-то 500 тысяч человек должны посмотреть наш тур в этом году. Вот, поэтому вот мы сейчас близки к этой цифре. Вот Петербург, думаю, нам поможет. И как раз до конца года мы вот так красиво отметим 30-летие.
1: Это действительно красиво. Мне кажется, вы выбирали по всей стране самые большие площадки, да?
0: Ну, в этом и есть смысл стадионного тура. Выбрать самые большие стадионы и собрать.
1: И собрать их. И да, и вам не приходится, наверное, кричать: «Лужники, я вас не слышу», да? Потому что, когда вы выходите на сцену, уже Лужники не то, что слышно, их и
0: метро еще, да. Себя не слышно, а вот всех слышно.
1: Это мы наблюдали, когда люди едут на ваш концерт и поют еще в метро целые, вот это вот собирается.
0: Это очень приятно. Это, конечно, это то, ради чего ты живешь. Это те мгновения, когда ты сам улыбаешься, видя эти видео, потому что, ну, я не то чтобы сижу их и ищу, мне как всегда все присылают: ты вот это видел, ты вот это смотрел, вот. И, конечно, это впечатляет. Это, конечно, ну,
1: Мимими. А с другой стороны, вот такой вопрос. Я же не могу представить себя на месте человека, который стоит вот перед ним стадион целый, с горящими огоньками, с кричащими.
0: Наташ, можете всегда, вы можете.
1: Нет, я могу представить, но я не могу это почувствовать. Это точно совершенно, потому что я там не была никогда.
0: Я понял нашу ошибку. Надо вас пригласить и вывести вас, объявить песню, например.
1: Ну, это...
0: Оп, и сразу хоп, и прочувствуете.
1: Это немножечко не то. Ну, не да. То, что вот это ваше. Это не то, что я вам песню объявила, а когда это вы, это на вас пришли. Понимаете, разница вот в людях, да, в нашей стране. Один человек хочет попасть на ваш концерт и едет, например, из другого города, а другой человек в этот момент выходит на многотысячную толпу и говорит: «Привет!» А там уже все песни спели за него. И это вы. Вот у вас посещает, может быть, когда-нибудь, может, уже перестала посещать, или никогда в жизни не приходила мысль вот осознать знание собственной грандиозности?
0: Я задумывался.
1: Ну, еще
0: про
1: бы.
0: Это. И тут, знаете, даже не в грандиозности дело. Я начал ловить себя на мысли, что, слушай, а это же мы сделали. Угу. Вот такая мысль. Вот она такая глупая, типа, слушай, это мы, что ли, правда? Это мы вот взяли и собрали все стадионы, которые построены были к чемпионату мира в России и пустуют, потому что их уже некому забивать. Uh-huh. Вот. И взяли, и по ним проехались, и их забили, и сделали такую радость. И все, что ли? И сразу все такие: а еще будет на следующий год? Ты уже никогда не хотел, это же просто должно было стать, ну, просто своим рекордом внутренним. Вот. И ты задумаешься, может быть, правда, может быть, раз так надо еще, наверное. И вот так получилось, что мы отработали в Лужниках как раз вот два концерта. Угу. Вот. И такие говорим: все, ну теперь пауза, теперь все, можно спокойно отдохнуть. Программа 30-летия выполнена. И через неделю: ребята, через год дата снова в Лужниках, ну потому что замучили. А еще, а когда, а мы хотим. Вот, поэтому, видимо, мы будем петь вечно. Простите нас, ребята.
1: Нет, тут только рады все.
0: Умоляю.
1: Пока Лужники собираются и прочие огромные арены, значит, это кому-нибудь нужно? Всей нашей стране большой, а действительно. Но это миллионы поклонников. Вот я и думаю, иногда так... Лежите вы в кровати и думаете: у меня миллионы поклонников, я грандиозен. Ну, бывало такое, ну, хоть раз?
0: Да нет.
1: Да как не может, ну как? У меня бы было.
0: Я еще, кстати, сейчас чуть попозже пожалуюсь как раз про миллионы поклонников. Это тоже интересная тема к разговору, как раз к размышлению, пока нас будет. Или можем сейчас начать эту тему.
1: Ну, раз вы так разрешили рекламе появиться,
0: ну, да.
1: Да, давайте, скоро вернемся, господа.

0: 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «платичастями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «платичастями.ру». ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
11: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: продолжим, господа, конечно же, нетерпеливые наши. Сергей Жуков здесь, в студии Хит FM. Я говорю, у вас поклонников миллионы, а вы говорите, какая-то по этому поводу интересная тема.
1: Ну, тема, да, интересное размышление на эту тему. И это, опять же, касается, наверное, каких-то человеческих, поведенческих историй. Это вот когда ты понимаешь, что у тебя миллионы их, ты их понимаешь.
0: Да.
1: Вот. И когда ты, например, ну, образно говоря, делишься с людьми в соцсетях, к примеру, какой-то там новостью и так далее, а у тебя 4 комментария. И ты думаешь, где вы? Где вы? Ау! Где вы, мои миллионы?
0: Ну, у кого-то вообще ни одного комментария. Кто-то закрывает комментарии, потому что там такие,
1: что лучше
0: не надо.
1: Нет, и вот я думаю, все-таки... Вот это разные вещи, да, то есть, как это говорится, ну, то есть, жизнь электронная, ну, сетевая, да, это совсем разные люди, как правило, вот получается, потому что наши реальные миллионы, те самые, они сейчас на работе, образно говоря, с детьми, ну, то есть, это уже состоявшиеся, нормальные взрослые люди за 30, да, ну, то есть, ну, наш костяк, так скажем так, руки верховские, вот, и, конечно, безусловно, они вот с радостью пойдут на концерт, да, ну, то есть, потому что это их машина времени, то есть, это их возможность снова стать девчонкой, вот, оставить мужа дома, образно говоря, и сказать, все, мать пошла на руки вверх, и орать эти песни, как, значит, в 17 или 15 под окном, вот, и вот это большое счастье, что они настоящие, эти люди, понимаете, они цифровые, назовем это так, да, ну, вот, и поэтому именно на концертах, вот, спрашивают, почему ну, там, такой успех у руки вверх, потому что вот именно там мы создаем свою мафию, понимаете? Наша бригада там. Вот, вот собираются точно такие же влюбленные люди, да, то есть точно такие же, не изменившись. Люди же не меняются, ну, то есть внутренне, они все равно остаются такими же, как и в детстве, да, вот. Просто на них падает груз сверху, возрастной, там, временной, там, и жизненный, и так далее. Ну, вот, но вот мы порой для кого-то та самая маленькая аспиринка, вот, аскорбинка, помните, как в детстве, да, вот, сладкая и кисленькая, ну, вот, но зато родная, вот, поэтому это я хотел обсудить к тому, что как часто говорят, вот, этот блогер, у него миллионы там и так далее, ну, вот, ну, вот, давайте пусть тогда все блогеры соберут все стадионы страны, вот, видите, это немножко разное, и поэтому, мне кажется, важнее вот как раз люди, которые вот тем самым, да, показывают, что они у нас есть, поэтому спасибо вам, вся моя большая страна и мир, я знаю, что со всего мира к нам едут люди, вот, и за то, что в каждом городе, где мы ни были, мы как у себя дома. Вот это, конечно.
0: Конечно. И я могу сказать, что лучше уж миллион поклонников, чем миллион подписчиков, потому что миллион подписчиков — это ровно половина хейта, и такого можно выслушать. Люди в интернете себе позволяют все на свете.
1: Слава богу, я уже прошел

0: прошел те стадии вот эти ужасы и паники, когда ты читаешь что-нибудь про такое. Вот, и уже я на спокойном заношу, как всегда, знаете, палец это, удалить, вот, потом такой, нет, ладно.
1: Вы не удаляете?
0: Нет, зачем?
1: А мы блокируем.
0: У нас самое... демократические соцсети.
1: Ну, вот так, пожалуйста. За это еще тоже и люди, может быть, любят. А может быть, там, знаете, один какой-нибудь напишет гадость, а ему напихают 10, да ты
0: а
1: не
0: А там
1: прав.
0: Свои напихают.
1: Да, вот поэтому тоже весело иногда за этим наблюдать. Ну и что касается текущего 2026 года, я заметила, что у вас очень такой юбилейный год получился, правда же?
0: Просто совпадение.
1: Совпадение всего.
0: Наташа, совпадение безумное. Вот правда безумное. Значит, 30 лет руки вверх. Да, угу. Прекрасно. Значит, 20 лет да. моих, значит, моего счастья и любви с моей любимой женой, супругой, с Региночкой. Вот, в этом году мы праздновали. 50 лет вашему покорному слуге, тоже юбилей. Значит, что еще, какие у нас юбилеи?
1: Да, ну, это самый большой юбилей, в общем-то.
0: Да-да-да, нет, ну, юбилеев полно, вот, оказывается... Еще есть юбилей песен, понятно, да, каких-то там знаковых для руки вверх и все прочее. Ну вот, но самое основное, это, безусловно, то, что, ну, мне кажется, руки вверх. Понятно, что ужасная цифра 50, вот. Ну вот, но все мои коллеги, артисты, сказали, что у них там в их, вот этом, за 50-е очень даже хорошо и весело. И типа сказали, добро пожаловать в наш мир, вот, и типа наслаждайся. Поэтому я, наоборот, хочу всем сказать, кто боится вот этих всех историй. Ой, кошмар, мне уже 40. Вот что же дальше? Вот.
1: Дальше 50, дальше, ребята.
0: Дальше круть вообще. Все будет супер.
1: Ну, во-первых, ну, половина пройдена, скажем так, правильно?
0: Ну, да.
1: Конечно.
0: Почему нет?
1: Вот, а я по этому поводу, когда так сошлись все цифры, удивительно просто. Смотришь, юбилей, юбилей, юбилей, круглые даты причем. Вы в судьбу на сколько верите?
0: Я верю.
1: Вот, нас, вот ну, прям все. Это все судьба, да? И, ну, понятно, что работа, что понятно, что это длинный путь. Это мы, понятно, так. Опускаем, потому что обычно ага, вот так вот слушают так. Эти ответы. Но это, мне кажется, так должны встать были звезды. Вы, наверное, может, в прошлой жизни что-то заслужили, чтобы вот так вот в этой случиться.
0: Может быть. Ну, я всемерно благодарен судьбе, Богу за то, что вообще имею. И понятно, что юбилеев могло не быть, ну, вот образно говоря, могли бы руки поработать какое-то количество времени, как любая группа, и все, и пойти в свободное плавание, вот, и то же самое, я мог не встретить Региночку, ну, то есть, и так далее, но раз это все происходит, можно только благодарить, ну, вот, все, это самое основное, что должен уметь человек, ну, вот, и наслаждаться вот любым вот этим мгновением, которое есть у нас. Я тут тоже опять пофилософствовал. Какой у нас философский эфир.
1: Сейчас ну, разбавим.
0: Да-да-да. Пофилософствовал о том, что очень часто винишь сам себя за то, что, например, там, допустим, уезжаешь в отпуск, ну, там, и хочется на подольше, например, с семьей, и говоришь, а как же, надо вернуться, потому что нам там вот это делать, там вот это продюсировать, вот это съемки, вот это, значит, ну, там, а как же новый тур? Ну, вот, а потом сам себе говоришь, а ты понимаешь, что у тебя осталось, ну, как бы не так много отпусков, ну, вообще, по сути, ну, вот вообще так, по годам, если посчитать, mm-hmm. да, ну, вот, и у тебя осталось там сколько-то там, 30 годов, ну, 30 отпусков там, да, раз в год, ну, я утрирую. И вот нужно каждый, ну, просто сейчас, да, прожить максимально для себя, семьи, с детьми вместе, потому что, ну, это то, что единственное ты сам себе можешь позволить.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И поэтому начинаешь задумываться, может быть, и правда, ну, допустим, не так зарываться в работе, да, а все-таки позволять себе в мгновение. Вот. И я думаю, меня поймут и наши слушатели, фанаты, потому что любой из них желает только счастья и здоровья артисту, потому что от этого он, ну, естественно, им никому не нужен, больной, старый, немощный и так далее. Угу. Да, а полные идеи, сил, отдохнувшие и так далее, он, конечно, всегда, ну, как бы, всем намного лучше пригодится. Вот. Поэтому я уже сейчас пересматриваю и правду свою жизнь, потому что мне кажется, что очень важно в этой жизни уже сейчас, которая прекрасно складывается, найти время для чего-то другого.
1: Обязательно, обязательно. Знаете, если вот у меня, например, у меня, конечно, не таких масштабов, но тем не менее у всех мы понимаем, да, если вот такое, ну, гложет совесть, что типа надо поработать где-то, потом я вот так сажусь и думаю, это же моя жизнь, я хочу, вот друг.

0: другого.
1: Как ты хочешь поработать, ляг, поспи, и все пройдет.
0: Вам советик на раздумье, скоро вернемся. Звезды здесь.
2: Реклама.
3: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozon Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
2: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
5: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
8: Поехали!
9: Победы, от которых захватывает дух.
8: Да ладно!
9: И падения, от которых сжимается сердце. Новый Нет! юбилейный сезон «Супер Ниндзя» на СТС 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Правды здесь.
1: Продолжаем, господа, 18 часов 28 минут в Москве. Сергей Жуков по-прежнему вместе с нами.
2: Парам-парам-пам.
1: И еще мы сегодня с вами будем говорить как с продюсером.
2: Ура.
1: Потому что Hit FM представляет новый мюзикл, который называется «Плакса».
2: «Плакса».
1: И кто у нас продюсер, и кто у нас отвечает за это все? Естественно, наш сегодняшний герой. Ну, начнем с того,
2: какая досада.
1: Ну, кому как. Давай, начнем с того, что это был сериал, и есть он, остается сериал, который собрал своих поклонников.
2: Да, и я искренне вот сейчас буду зачаровывать всех наших слушателей, вот. Ну, потому что, смотрите, что самое главное, вот давайте разберем вот так, прямо по-интересному.
1: Угу.
2: Вот есть Сережа Жук, который вы говорите, вот, вау, Сережа собирает стадион там и так далее, 30 лет и все прочее. Что может самого Сергея Жукова возбуждать, в хорошем смысле слова, какие будущие победы? Ну, еще стадион, ну, наверное, опять же, вряд ли, да, ну, то есть настолько, чтобы прямо просто вот стремиться к этому и так далее. То есть мне нужны больше вершин, да, ну, как нормальному любому творческому человеку.
1: А казалось бы, куда?
2: Вот, казалось бы, куда. И вот в этом отношении, ребят, я хочу вам сказать, я счастлив, потому что наконец-то у меня появилась та самая вот идея, еще одна ступенька, которую я очень хочу взять. Это как раз мюзикл «Плакса», потому что в нем я уже не пою, не стою на сцене. Я уже не спасу его, вы понимаете, крошкой моей или чем-то еще. Это не про меня. Слава богу, это уже та самая, уже тоже хитовая история, которая полюбилась сотням тысячам людей, значит, которые посмотрели сериал. Но тут я уже как композитор, здесь как я продюсер, здесь как создатель идеи и так далее, да, и это совсем новые миры, которые я открываю для себя, и я в таком большом восторге сейчас. Я в таком большом нахожусь сейчас искреннем развитии внутреннем, что я очень хочу поделиться этим со всеми, понимаете? Вот, чтобы как можно больше людей это увидело, чтобы они вместе со мной разделили мой восторг и сказали: «Блин, Серега, вау! Неужели вот вы это сделали?» И я не просто так говорю, потому что на самом деле то, что мы сейчас делаем, аналогов просто нет. Это не просто музыкальный спектакль, это не просто исполнение песен, это не просто, значит, какая-то история «Плакса», которую все уже привыкли видеть. Нет, это абсолютно новое, с нуля созданное произведение, с абсолютно с новыми сценариями, с интересными ходами, с безумной технической подготовкой, с безумной хореографической мега-гениальной постановкой, с безумными музыкальными номерами, которые, естественно, будут играться вживую симфоническим оркестром. Вы понимаете, это новые вершины для Жукова, который, опять же, никогда бы я не подумал в жизни, что такое возможно. И поэтому я даже сейчас говорю с воодушевлением, возбуждением об этом, потому что правда это меня заводит. Вот. И поэтому единственный отклик, который я могу получить потом, это, конечно, вот опять же отклики зрителей, которые должны сказать: да, мы теперь понимаем, что спектакль может быть и зрелищным, и музыкальным, и интересным, и хитовым. Мы на хит-эфом.
1: Да.
2: Вот, понимаете? Нет, и именно хитовым почему? Потому что и правда, мы хотели, чтобы песни из мюзикла вышли в свет потом. То есть понятно, что там будет хиты из сериала, энная часть будет, ну, конечно, переработанных для симфонического оркестра, с новым звучанием и так далее. Но еще написано еще 8 песен специально для мюзикла. А это уже еще один вызов меня, как композитора, написать что-то мюзикловое, не просто попсовое, не с попсовыми инструментами, да, абсолютно другое, заводное, там же и формат другой, и правила свои другие уже игры, что называется. Вот, и вот от этого, я говорю, вот я дрожу больше всего. А еще добавьте сюда, что это главная роль моей дочери, вы понимаете, ну, то есть, ну, вот все опять сложилось.

0: Вот что мы говорили, все знаки, да? Все знаки, да, опять все вместе, и вот это все вместе и дает вот это безумное понимание того, что мы делаем что-то очень большое и знаковое, правда. Я очень хочу пригласить всех на мюзикл, посмотреть, 10 сентября он уже начинает свое шествие, вот, и дай бог, будет очень много показов, и мы обязательно привлечем огромное количество аудитории, но я бы еще несколько интересных историй рассказал, если
1: конечно,
0: у нас будет на это время, потому что там не все просто, да.
1: Ну, во-первых, я услышала уже, что это не, даже немножко сюжет изменится.
0: Конечно, безусловно, нет смысла повторять сюжет, потому что зачем людям смотреть сериал заново? Они его могут посмотреть, значит, еще разочек и на телевизоре, что называется, а вот прийти и посмотреть другую историю. И в этой истории, конечно, что нам нужно было самое главное? Нам самая главная задача была собрать в зале не только подростков, потому что, ну, это заявляется все-таки подростковая, классная, интересная история, а собрать семьи. Опять снова семьи. Семьи — это вот несущая сила любого процесса, да, в мире. И поэтому наша задача, чтобы пришла мама с дочкой, посмотрела этот мюзикл, после этого обняла дочку, сказала: «Я люблю тебя», а та сказала: «Мам, спасибо, что ты меня понимаешь». И мы, приоткрывая вот эти вот тайны, как в этом сложном мире все-таки найти друг друга и не бояться открыться родителям, не бояться говорить о дружбе, не бояться встать на защиту своих интересов, иметь свое «я», вот, не уходить в темные стороны сущности, а искать светлое, да, в музыке, в той же, в чем-то еще, в творчестве, в друзьях, в той же семье, которая должна поддерживать, а не говорить, какая ты плохая там или плохой. Поэтому очень много классных вопросов, но они с ответами.
1: Угу.
0: И знаете, мы не их просто задаем, типа, а вот что бы было бы, вот, если бы. Мы говорим, а вот если бы, смотрите, было бы вот что. И где были родители в этот момент? А, вот здесь, а вы должны были быть вот здесь. И тогда, когда это произойдет, нам кажется, это станет еще одним единением людей на нашем спектакле. Потому что мало того, добавить сюда музыку, понятно, шоу, все остальное. Вот. Но еще главная мысль о том, что у нас даже приоткроют. Небольшой секрет. Вот, ну, у нас сегодня день откровений и секретов.
1: Да.
0: Вот. У нас даже зацикленная история начала и конца, когда мы начинаем с истории одной девочки, а заканчиваем историю другой девочки, которая за этот спектакль свою какую-то, киношник говорит, арку закрыла. Да? То есть она прошла большой путь для того, чтобы все понять, что не так, и прийти к финалу с абсолютно другим человеком. И даже начало и конец одинаковое, ну, образно говоря, но разное.
1: Но потому что она, человек внутри другой.
0: Вот именно. Uh-huh. Это очень классно смотреть, как трансформация меняется, главный актер. Ну, там, в том числе и Ника, да, и еще девчонки, которые тоже играют роль Маши. Вот поэтому это очень интересно посмотреть. А так как это еще идет, и, повторюсь, через музыку, это вдвойне интересно. Как сначала это может быть немножко депрессивное, немножко там, что-то очень осторожное приходит к торжественному, а потом к светлому. Ну, это классно. Но я не могу передать. Все на мюзикл, ребят. Приходите.
1: С удовольствием. Я напомню, с 10 уже сентября, то есть со следующей недели, он как раз стартует.
0: В театре мюзикла.
1: Да. И мы уже в кое-что в чем разобрались, я так понимаю, ну, с сюжетом разобрались, что он поменяется. Актеры тоже, ну, кроме Ники, будут другие?
0: Ну, безусловно, потому что это же все-таки театральная история, да. И, кстати, если у нас есть еще минутка, то я бы сказал о самой главной эксклюзивности спектакля. Ну, вообще, во-первых, любого, а уж Плакса тем более. Смотрите, в кино у любого актера есть возможность переиграть.
1: Да-да-да.
0: У любого режиссера есть возможность отрезать, склеить, перерезать, покрасить, заменить нейросетями лицо, в конце концов. Ну, сделать что угодно. Подложить грустную музыку или веселую. А здесь ты зашел на сцену, вышел с первой секунды, начал петь живьем и вышел через 3 часа со сцены. И твои ошибки, они в метре от зрителя. И ты вот просто открытая книга. Это очень круто. Это страшнейшая история, но правда. Но вот это и есть вся сущность кайфа живого, настоящего, когда живой оркестр играет, когда живые люди играют и ошибаются, и падают, не знаю, да все бывает. Но это по-настоящему. И вот этот крафтовость, этот кайф мы хотим как раз и дать.
1: А я напомню, с 10 уже сентября со

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: на роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплекс». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Получилось. Вы вылечили рак?
9: ОККО представляет.
10: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
11: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
12: Это открытие изменит все.
9: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Здесь.
1: О, да, звезды по-прежнему здесь.
2: Туточки,
1: Сергей Жуков.
2: Туточки.
1: Да, весь вместе с нами. И мы его сейчас опрашиваем с вами как продюсера. Потому что как отца и продюсера. Потому что Ника сыграла в сериале, а теперь Ника выйдет на большую сцену. И это, мне кажется, ой, как страшно. Отец,
3: это,
1: расскажите, это, как
3: ой,
1: она
3: как
1: там.
3: Страшно, ой, как тяжело. Я искренне просто преклоняюсь перед, не знаю, ну, талантом, понятно, всех своих детей, но вот Ника, мне кажется, просто настолько железный человек. Ко мне подходят все взрослые, значит, ребята в театре, все, ну, от режиссера, значит, до, значит, Михаил Ефимович Швыдко подходит, говорит: «Боже, какая девочка, ну, слушайте, ну, типа, Сергей, она просто кремень». Ну, вот давайте представим, ей 17, да, угу. То есть она еще не познала, значит, азы образования в театральном училище или в школе, в институте и так далее, то есть ей еще предстоит, она еще заканчивает школу, да, вот, она уже стоит на главной роли спектакля, образно говоря, который живьем с оркестром, вот эти 3 часа на сцене ты, образно говоря, должен прожить, и так каждый день, там сотни спектаклей запланировано, образно говоря, и полгода идут репетиции, угу. Да? И вот представьте, по 12 часов в день. Вот молодая девчонка, которая должна, образно говоря, сидеть в кафе с бабл-ти или там, значит, с мальчишками там, значит, влюбляться и так далее, она вот как совраска, значит, не покладая рук, наравне со всеми взрослыми труппой, которые профессиональные актеры.

0: скорость там, с сотнями, тысячами спектаклей за спиной, вот, наравне со всеми вкалывает и делает. Поэтому это безумная уважуха, ну вот прям, вот прям серьезно. И когда она приходит домой, говорит, заходит в дверь, я спать. Угу. Вот она пришла вот с репетиции, я спать. Мы понимаем, что это единственное, чем мы можем помочь, это сейчас быстренько ей сунуть в рот что-нибудь вкусненькое, чтобы она бедная хоть что-то поела, и чтобы она правда выспалась, вот. И, конечно, потом, поверьте, мы будем сидеть с Региной просто обрыданные в слезах на премьере, хотя я видел это миллиарды раз, значит, на это на репетиции, но буду сидеть и также буду рыдать и так далее, и мы будем держать пальчики, переживать за каждую секунду и гордиться безумно, понимаете, тому, что она в свои 17 лет может похвастаться тем, что вот у нее был такой проект и есть, вот, и что это только еще начало у нее, да, представляете, какое счастье, что mm-hmm. впереди еще столько всего можно сделать, вот, ну, вот, например, у нас, ну, большие звезды еще спектакли, тот же Ефим Шифрин, например, да, который будет играть, который будет играть роль дедушки как раз нашей главной героини.
1: Он петь будет?
0: И он будет петь. Mm-hmm. И он будет петь. И будет прекрасно петь, поверьте мне. Вот. И поэтому, понимаете, и они вот встречаются вместе, да, две глыба и, значит, и воробушек. Ну вот, да. И понимаете, и каждый поддерживает. И это такой классный для нее опыт, ну, просто mm-hmm. бесценный, когда вот с профессионалами вместе, и все говорят, все нормально, это забыло ничего, тут вот иди так, не волнуйся, вот так вот так, и, ой, как это здорово, а, ну, все равно она трясется, ну, понятно, да, представляете, mm-hmm. все равно ребенок, как ни крути. Поэтому, конечно, моя отцовская порой очень пересиливает продюсерская, да, вот, и я ни в коем случае не правлю ее, не говорю, сделай вот так, так будет лучше или так далее. Я могу только сказать, ты умница, и все, и поддержать. Моя задача сейчас вот быть ее папкой, ее uh-huh. плечом, вот этим, который всегда верит априори просто в то, что у нее все получится.
1: Вот. А Правит кто же
0: тогда? А Правит для этого есть. И, значит, Валерий Маркин, режиссер наш, Сережа Мандрик, хореограф, и тот же, значит, весь театральный коллектив, который не даст uh-huh. ни свернуть ни в туда. Ну вот. Ну и понятно, что всем тяжело. То есть, понятно, не только Нике, конечно, каждому человеку в большой команде. Вот, поэтому я очень счастлив с такой командой поработать. И опять же, уж если на то пошло, раз у нас есть еще возможность поговорить про какие-нибудь эксклюзивы для хитов.
1: С удовольствием, ну, вот. Конечно, нам нравится.
0: Ну, во-первых, скажем о том, что мне так понравилось вообще театральная жизнь. Вот, я очень хочу в ближайшие годы посвятить ей.
1: Выйти на сцену?
0: Нет. А-а. Я очень хочу сделать очень много хороших мюзиклов, хороших музыкальных спектаклей. Не только музыкальных спектаклей, но и спектаклей тоже. Вот, поэтому я очень хочу радовать людей, потому что моя карьера сольная, она понятна. Ну, то есть она продолжается, мы продолжаем гастролировать, все хорошо. Вот, но хочется людям дарить еще другие эмоции, ну, внутренние, там, снимая кино, делая сериалы. Вот теперь, значит, ставлю спектакли. Поэтому вполне возможно, что скоро мы еще сможем сделать и мюзикл про группу «Руки вверх».
1: А, выйти на сцену придется же.
0: Нет. Спасибо.
1: А почему это?
0: Но, поверьте мне, я думаю, что и такие задумки есть. Сейчас мы это тоже разрабатываем. Ну, в общем, впереди много интересного. Я хотел просто сказать о том, что вот и правда, мир, который вокруг нас, вот сейчас, вокруг меня, творческий, он намного расширился, потому что я познакомился с такими талантливыми и актерами, и с режиссерами. И я теперь чуть больше понимаю, что мы, как музыканты, безусловно, большой плюс, то есть композитор, там, и человек, понимающий, разбирающийся в музыке, но тот мир настолько многогранен, сложен, тяжел, и я теперь понимаю бедных этих ребят в институтах, понимаете, в театральных, которые, ну, и реально понимают, для чего это нужно, чтобы потом они могли выходить на сцену гордо, понимаете? Угу. И мы должны гордо садиться в зал и смотреть хорошие спектакли, да, понимаете?
1: Угу.
0: Потому что всегда говорят, ну почему все хорошие только там, у них, на Бродвее, там где-то еще? Мы можем это делать, и мы должны это делать. Если мы сможем встать с флагом впереди и сделать это первым,

0: Пусть это будем мы. Вот я к чему. Поэтому, да, будем надеяться, что у нас получится.
1: А вот и я даже задумалась, а как называется человек, который делает мюзиклы?
0: Продюсер.
1: Ну, продюсер, это продюсер. А вот именно по мюзиклу.
0: Шоумен, не знаю.
1: Нету такого специального слова со словом мюзикл?
0: Даже не знаю. Вот давайте придумаем и будем первые.
1: Ну, не знаю.
0: Ну, пусть мюзиклюстер.
1: Допустим, именно он. Сергей Жуков сегодня с нами. Спасибо огромное, что пришли. Почтили, так сказать, своим присутствием.
0: Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое Хит-ФМу за то, что всегда с нами в самые радостные, в самые трудные мгновения. Но нас всегда будет спасать светлое, радостное, музыкальное и доброе.
1: Да.
0: До встречи.
1: До встречи 10 сентября на 10 премьере.
0: 10 сентября на Плаксе, на мюзикле, в театре мюзикла.
1: Yeah.
2: Звезды здесь. Звезды здесь. Хит-ФМ. Реклама.
3: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
4: Кого?
3: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
4: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
5: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
6: Голосуешь онлайн с 18 по 20 сентября. Получаешь призовые баллы. Обменивай на скидки в магазинах, кафе, аптеках. Пополняй карту «Тройка» или направляй на благотворительность.
7: Программа «Миллион призов». Все подробности на mos.ru.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
10: Выйдите на террасу, сядьте в любимое кресло, вдохните чистый воздух парка, остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь.
11: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.
2: «Хит-ФМ» «Хит-ФМ»

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети».

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. В Москве 7 часов вечера.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Нужен повод для хорошего настроения? Словитый на Авито – это просто. Заходите на Ловиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Ловита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
6: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер один. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
7: В акции участвуют товары бренда Лена Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
8: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте...

0: Будьте просто. На Авито работе. 12+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Джонни Федук на Hit FM только что. Трек называется «Лето». Лето все завершилось, зато большой релиз начинается прямо сейчас. И нас с вами ждет полное погружение в музыку в следующие 3 часа. Как обычно, вечером это бывает на самом хитовом радио. Итак, по плану у нас хиты, новинки, премьеры. Это первое. Второе — разделы дабл-трек, хиты без правил и специальный хит-парад. Не пропустите ни в коем случае. Ну и третье — позитивный настрой. Классно живем, классно отдыхаем. Поэтому начинаем.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым.

0: Это Pink на Hit FM о вечеринках. Get the party started. Вечеринки будут обязательно уже завтра, например. Готовим вам одну, называется пре-пати. Будем вместе готовиться к выходным и слушать крутые танцевальные хиты. Завтра не пропустите пре-пати ровно в 6 по Москве.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 18, по ощущениям плюс 16. Ветер южный, слабый, дует со скоростью 1 метр в секунду. И влажность при этом 60%. Смотрим, что вечером, вернее ночью, будущий плюс 13, завтра плюс 20.
2: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и

0: многое другое.
1: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
0: Гипервыгода в каждой покупке.
1: Все подробности на lenta.com.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
6: 16+. Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
7: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: свет или наоборот слишком тусклый, то глаза начинают перенапрягаться. Результат – усталость, жжение или резкое падение работоспособности. Идеальный вариант – рассеянный естественный свет. Если вы работаете вечером, то медики рекомендуют использовать настольную лампу с теплым спектром и хорошей направленности. Также стоит исключить блики на экране, поскольку они провоцируют щурение, быстрое утомление. Экран должен быть размещен так, чтобы свет не падал на него прямо, а ваше лицо оставалось равномерно освещенным. Ну а если вы замечаете стойкое ухудшение зрения, то не списывайте это на экранную усталость, а сразу обратитесь к специалисту. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM, 19:35 в Москве. Впереди дабл-трек, тот самый случай, когда мы послушаем подряд две песни одной звезды. Предлагайте своих любимчиков, легко можно это сделать. Можно, например, написать мне в личку. Я все читаю, все рассматриваю, правда. Вот как раз туда и кинули просьбу поставить британскую певицу Ан-Мари. Неожиданно и весьма оригинально. Окей, подумали мы и поставим сегодня две песни Ан-Мари, целых два суперхита этой крутой певицы ждут нас сегодня. Первый трек называется «Cry Baby». Записан вместе с Клин Бэндит и Дэвидом Геттой. И песня под номером 2, с которого, собственно, все и началось, если говорить про Ан-Мари как сольную певицу. Работа «Чао, адьос». Дабл-трек.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: 12+.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Ой, это у меня в глазах двоится.
6: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.

0: на АЗС.нефть.
1: Акция действует на все товары кафе и магазины, реализуемые на АЗС.нефть, за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Fastboy на Hit FM только что, и Music Sounds. Наша супер новинка, которую хочется слушать снова и снова. Бывает, появляется какая-то там новая песня, ты ее слушаешь, понимаешь, ну, вроде ничего. Но после пары прослушиваний надоедает, а тут другое. Наоборот, хочется включать чаще. И, конечно, хочется голосовать за работу Music Sounds на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении в разделе «Главный хитовый чарт». Чем больше голосов придет, тем быстрее песня окажется в топ-20 в нашем хит-параде. Поэтому полный вперед!
1: Обратный отсчет. Уже сегодня премьера сериала «Трудно быть богом». Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Хит FM. Реклама.
4: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
5: Кого?
4: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
5: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года.

0: Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
1: Есть два типа людей. Одни говорят:
2: «Смотри у меня!»
1: А другие:
3: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
1: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: Алок и Дженнифер Лопес на Hit FM только что. Песня Everything's Fine. 20.06 в Москве. Everything's Fine, мол, все окей. Но на самом деле полный окей будет тогда, когда мы проведем хиты без правил.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.
1: Стартует музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие новинки. Их две. Они обе очень хотят попасть в наш плейлист. Но нужно проголосовать для начала и определить сильнейшую новинку. Вот этим, собственно, мы с вами займемся в следующие 30 минут. Так что милости просим, проходите в наш паблик ВК, находите пост на тему хитов без правил и голосуйте. Под номером один с нами сегодня работа «Мисс Кали». Это Маранти и Иманбек. Мисс Кали, то есть Мисс Калифорния. Под номером два проект Night Tales и трек Paradiso. Итак, Night Tales против Маранти и Манбека. Кто же победит? Это мы с вами узнаем уже в этом часе.
0: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Твой интеллект готов к путешествию? Слушай утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит ФМ и участвуй в игре IQ Battle. Проверь свои знания о путешествиях по России вместе с проектом «Знать, любить, гордиться» и выиграй приз. Подробности на hitfm.ru. Проект «Знать, любить, гордиться» — это тысячи участников со всей страны, увлекательные задания и уникальные поездки по России. Присоединяйся. При поддержке «Оно больше, чем путешествие». Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 12+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНЕС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: 18 в Москве. Лучшие новинки бьются в этом часе за попадание в наш трек-лист, а вы за них голосуете в нашей официальной группе ВКонтакте. На кону попадание в эфир одного из свежаков, поэтому вы уж постарайтесь, друзья, проголосуйте за того, кого нужно проголосовать. Под номером 1 Маранди и Манбек, песня «Мисс Кали». Маранди и Манбек под номером 1, под номером 2. Проект Night Tales и трек Paradiso. Мы вернемся уже очень скоро.
1: Хиты без правил. Погода на Хит FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 18, но по ощущениям плюс 17. Ветер южный, слабый, дует со скоростью 1 метр в секунду. И влажность 60%. Ночью предстоящие плюс 13, завтра в городе плюс 20 и небольшой дождь.
1: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
2: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
3: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

Let's get ready to rumble! Хиты без правил на хит.

0: Выбери свою дистанцию, ощути дух соревнований и получи памятную медаль. Участвовать можно с любым уровнем подготовки. Регистрация на сайте cyclinggrace.ru. 18+.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
2: А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». «Хит-ФМ».

0: искусственный интеллект.
1: Всевозможные нейросети стали нашими помощниками и личными экспертами в разных сферах жизни. И, казалось бы, это прекрасно. Однако, по мнению международной команды ученых, длительное взаимодействие с искусственным интеллектом постепенно лишает человека своей уникальной манеры общения и исследований, которые все чаще становятся похожими на машинные модели поведения. Дело в том, что алгоритмы выдают наиболее точный результат, когда человек убирает из запроса житейские нюансы и обороты, эмоции и двусмысленность. В результате мы неосознанно меняем свою манеру общения и в обычной жизни, что, по мнению исследователей, может незаметно стереть собственную идентичность человека. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: без правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ, финал. Две новые песни из хит-парадов мира и только одна вакансия в нашем плейлисте. Нужно было решить, какую из новинок протолкнуть в эфир. И вы решили. Проголосовали в нашей официальной группе ВКонтакте. Уже очень скоро мы перейдем к результатам голосования. Дождитесь обязательно. Но перед этим давайте еще раз прослушаем фрагменты новых песен. Первая называется «Мисс Кали» или «Мисс Калифорния». Это Маранди и Манбек. Маранди и Манбек под номером 1, под номером 2. Night Tales и Paradiso.

0: 20:34 в Москве. Самое время разобраться с вашими голосами, всех расставить по своим местам и, соответственно, победителя нашего муза-соревнования определить. С разницей в 14 голосов. Такая нехилая разница. В нашем муз-баттле сегодня в четверг, 3 сентября, побеждают Маранди и Иманбек. Песня «Мисс Кали», «Мисс Калифорния». Да, эта песня оказывается в финале сегодня. Мы и Матбека поздравляем, конечно, Маранди тоже поздравляем. Кстати, давненько о них ничего не было слышно. Вот, наконец, вновь их встретили. Красавчики Маранди. В общем, далее, друзья, будем слушать трек, за который вы сегодня проголосовали максимально активно. «Мисс Кали» на Хит FM.
1: Хиты без правил.
2: Хиты без правил.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: 12+.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: В пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: Пятерочка доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-85-70. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
13: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
14: Серьезно? Да.
13: Потестим на драйве. Новые выпуски.
14: Серьезно? Да.
13: По будням в 19:00 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Софи Такер на Hit FM, Барселона. Еще одно напоминание, что завтрашний вечер, вечер пятницы, пройдет супер ритмично и супер хитово. Будет препати. Целых 6 часов классной танцевальной музыки. Начнем нон-стоп. Завтра в 18 по столице. Приходите все, зовите друзей, коллег, родных, близких. В общем, повеселимся от души. Подденсим, потанцуем, естественно, тоже. Продолжим хит нон-стоп. До финала этого часа Алан Уокер, а еще Питбул.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио Hit FM.
1: Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Мы с вами переходим в специальный хит-парад. Тут мы мониторим чарты других стран. Каждый вечер новая страна. Думали, куда бы рвануть сегодня, в четверг, и придумали. Пусть это будет Германия. Германия. Давно там не были. Заодно узнаем, кого поддерживают местные меломаны. Начнем издалека. Начнем с 16-го места.

Есть работа, которая называется «Sorry, Papi». Еще одно напоминание о лете, которое уже закончилось, к сожалению. Но зато остались воспоминания приятные. Итак, «Sorry, Papi», «Topic» и «Becky G». Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Это большой релиз на Hit FM, специальный хит-парад и обзор чарта Германии. С 16 места, где были Topic и Becky G, мы с вами перемещаемся на 15-ю строчку. Тут очень интересный проект, который завирусился в этом году. Парни говорят, да, мы запомним 2026 год навсегда. Ну еще бы, ведь их песня Talk To You замечена в хит-парадах многих стран, в том числе и Германии. Да и России, конечно, тоже. Итак, Talk To You, Another, 15-е место в Германии. Chart Special.

С необычной жалобой от местного жителя столкнулись индийские чиновники, к которым в определенный день недели люди обращаются, чтобы сообщить о проблемах с дорогами, электроснабжением или продовольственными карточками. Но мужчина по имени Мираж пришел пожаловаться властям на жену, которая якобы по ночам превращается в ядовитую змею, а именно преследует его и пытается ужалить. По словам пострадавшего, жена неоднократно нападала на него, когда он спал. И пока полиция разбирается в случившемся, то нам хотелось бы предложить индийцу просто начать обращать внимание на супругу и хотя бы просто сводить ее на свидание. И тогда из ядовитой змеи она, как лучше,

0: стул превратится в прекрасную принцессу. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

в большом релизе на Hit FM. Сегодня в нашем специальном хит-параде Chart Special – лучшее из хит-парада Германии. На очереди песня номер 10. Распечатали мы первую десятку. А недолго, надо сказать, эта самая песня держалась на вершине в немецком чарте. Но, тем не менее, она там отметилась, и это уже круто. Итак, DJ Godja, Jason Derulo и Melody – «Mi Chico» номер 10. Chart Special.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
6: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18.5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Это большой релиз на Hit FM. Всем еще раз привет. Мы продолжаем, вернее, уже завершаем специальный хит-парад Chart Special. Сегодня изучали чарт Германии. Много крутых хитов послушали. Осталось время еще на один супер-хит. И пусть это будет песня, которая стала в Германии на этой неделе третьей. Получила бронзу. Совсем скоро, наверное, доберется и до второй позиции, а потом и до первой. Искренне желаем этого работе Self-Aware от проекта Temper City. Итак, Германия, третья строчка. Слушаем далее. И на этом финалем Chart Special, большой релиз. И прощаемся с вами до следующей недели. Что касается дня завтрашнего пятницы, вечера пятницы, то нас с вами ждет препати. Главные танцевальные хиты весь вечер, начиная с 6 по столице. Не пропустите.
1: Chart Special.

0: Уже сегодня премьера сериала «Трудно быть богом». Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Хит FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: здоровья.
1: Желающие привести себя в форму мысленно взяли для себя новый временной отрезок до Нового года. И здесь очень, кстати, недавнее исследование международной команды ученых, которая говорит о том, что похудению отлично способствует денежная мотивация. Добровольцев во время эксперимента разделили на три группы. В первой участников стимулировали финансово, во второй мотивировали специальными текстами, а третья группа была контрольной. После анализа результатов участников оказалось, что те, кого мотивировали финансово, справились с похудением лучше всех. Осталось только найти дополнительный источник финансов для лучшей мотивации. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Тренды. Офисные будни – это не только запредельная продуктивность работников, но и возможность вовремя остановиться и перезарядить батарейки. А еще правильно выстроить уровни коммуникации в коллективе. К примеру, это касается всевозможных планерок и созвонов по понедельникам. Они, по мнению специалистов по тайм-менеджменту, не только не улучшают продуктивность, но и в целом усиливают ощущение тревожности и отсутствие полноценного отдыха накануне. Справиться с этим можно освобождением начала понедельника и окончания пятницы от дедлайнов и совещаний. Главное – постараться убедить в этом босса. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Алекс Уоррен, Viva Dream.
1: Второе место.
0: Хьюгель, Moving to the Sun.
1: Первое место.
0: Tempo City, Self Aware. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Хит-ньюс. Открытие. Маркетплейсы существенно упростили не только сам процесс покупок, но и название некоторых товаров. Так, лингвисты из Тюмени проанализировали торговые наименования шоколадных конфет за последние несколько лет и выяснили, что онлайн-площадки повлияли на поэтичность названий этих угощений. Из-за алгоритмов маркетплейсов в карточках товара все чаще указывается прямое описание продукта и его цифровые характеристики, полезные для оценки качества, но лишающие его индивидуальности. Зато радует очевидный тренд на локальную идентичность. Сладости, подчеркивающие в названиях географическую уникальность, привлекают покупателей все чаще. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит-ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: считают, что узнать истинный характер человека можно лишь в стрессовых ситуациях. Однако американские ученые с этим не согласны. Они провели эксперимент на добровольцах, исследователи специально создавали для них стрессовые ситуации и наблюдали, как меняется 5 основных личностных характеристик: экстраверсия, открытость опыту, добросовестность, доброжелательность и невротизм. Оказалось, что под воздействием стресса у большинства людей снижаются показатели открытости, добросовестности, экстраверсии и доброжелательности. А вот уровень невротизма, напротив, повышался. Например, если человек опоздал на собеседование из-за пробки на дорогах, то интервьюер увидит его уставшим и напряженным. Помимо этого, странная или резкая реакция человека в непривычной ситуации не всегда говорит о его характере. Возможно, сейчас он просто пытается справиться со стрессом, приспособившись к изменившимся обстоятельствам. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: здоровья.
1: Далеко не все выбирают место жительства, исходя из того, какой вид открывается из окна. И, как оказалось, совершенно зря. Японские ученые из Осаки тем временем выяснили, что пейзаж за окном – это не просто картинка, а один из важных факторов нашего здорового сна. Правда, выводы довольно неожиданные. Чтобы лучше высыпаться, нужно жить в районах с плотной застройкой. Дело в том, что сопоставление множества панорам Токио с качеством сна местных офисных работников показало. Жители нижних этажей в закрытых пространствах с достаточным количеством зеленых насаждений спят дольше и крепче всего. А вот оживленные, многолюдные улицы могут восприниматься как менее безопасные и спокойные, и провоцируют бессонницу и тревогу. Получается, проектировщики тесных дворов не просто хотели сэкономить, но неосознанно заботились о нашем здоровом сне. Но это уже не точно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.